все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.
2: Пилот! Пилот! I went deaf on the bitch.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, ха.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Женщина построила бизнес на сплетнях и теперь зарабатывает этим все на жизнь. Странно, что это произошло не в России, а в Колумбии. Там живет женщина, ее зовут Мирьям. Она встает рано утром, садится около дома на лавочке и начинает слушать, что происходит вокруг. Записывает в блокнот разговоры людей, собирает слухи, хранит дома целую стопку фотографий соседей, схему их предполагаемых отношений. И она называет себя, про нее даже делали там репортаж и писали в СМИ. Называет себя королевой сплетен. Купить у нее информацию можно практически легально за 5-10 тысяч колумбийских песо. Это на наши деньги 100-200 рублей. Прайс меняется, конечно, в зависимости от ценностей. Иногда ей платят за сохранение тайн и так далее. Почему вот наши, допустим, бабушки сидят и делают какие-то вещи бесплатно?
4: Им
3: вот
4: надо коллабу с госуслугами, я считаю, замутить, чтобы готовое резюме было. Раз, так заходишь, и все уже известно.
2: Просто вычислить, где эта женщина, на каком этаже живет. И у соседей сверху случайно рванет в туалете что-нибудь.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Доктор, все в порядке?
7: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
6: Двойня?
7: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе правил проведения сроков месте и проких получения на acdefisvostok.ru.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Мы начинаем
3: утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро, 7.05 в Екатеринбурге, среда, сегодня 5 августа, за окном солнечно, немного прохладно, даже не прохладно, я бы сказала, свежо.
1: Свежо, да, и плюс 15, днем будет плюс 24, и прекрасная погода, не жарко,
0: самое комфортное для прогулок, да, для работы на свежем воздухе.
2: Ну и те, кто сегодня пойдет покорять город. Смотрите внимательно под ноги, я до сих пор еще велосипед чиню.
1: Ты все
2: еще
1: писал? Да ты что, тебе не сделали вчера.
2: Мне притарабанят его утром. Я, видишь, налегке приехал, чтобы потом на велике отправить. Но там, видишь, как бы колесо-то реально взорвало, то есть как бы не просто так.
0: То есть ты думаешь, что это осколки, просто,
2: блин. Да, конечно, но другого варианта нет, Сереж. В центре города что еще может быть?
0: Ну, просто, возможно, что-то еще рассыпали, там, не знаю, саморезы,
2: что достали, покажут. Вообще, сегодня у меня день праздничный.
1: Да, я так это сегодня тебя.
2: Глубоко в ночь ушел.
1: Папочка у вас,
2: да, у меня сегодня сын родился. В 5 минут первого.
0: Ну, не конкретно ночи. Сегодня, а сколько лет получается? 11 лет
2: 11
0: назад?
2: 11 лет назад, да. Ну, просто видишь, как бы вчера мы что-то сидели, обсуждали, как раз вот в его прям момент рождения, mm-hmm. что-то сидели, обсуждали. Разревелся, я не хочу стареть.
0: Слушай,
2: я ржал, я говорю, ты чё?
0: Мы тут самое забавное тоже работали на дне рождения у мальчика, 6 лет. Ну, мы-то, понятно, взрослых развлекали, но в какой-то момент там дети поздравляли, и все желали, как один, типа там, чувака зовут
1: Расти
0: Мирон.
1: Расти большой.
0: Побольше тебе выходных в 6 лет, и никогда не умирай. Вот это я понимаю.
2: Сурово, сурово. Ну, я как бы все-таки обнадежил, я говорю, вообще взрослая жизнь много приятного открывает.
0: Все самое интересное, да.
1: Это ты
0: начинается.
1: Ему еще расскажешь.
2: Но покажу еще, может быть, какие-то вещи. Но, ребята, начинаем мы новый день. Катапульта будет здесь до 11 утра, так что всем здрасте.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. «Гребец.ру».
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: «Тихий центр». Берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
10: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
9: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
10: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
11: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
13: Границы Европы и Азии.
14: Лучший майонез. Уральский рок.
15: Три десятки. Такси нашего города.
16: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
17: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
19: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
14: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Не стыдно?
18: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
13: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
1: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Реклама на радио. Первым делом «Пилот».
20: 8-3-5-7-40-10. Код города 343. Катапульта.
21: Утреннее шоу на радио Пилот. Don't call me.

0: Спонсор афиши ООО «СКК» – семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Мне какое уже развивание нужно? Я скоро в гроб лягу. Развиваться надо.
2: Это я.
0: Доброе утро, 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Он для тех, кто хочет развиваться, что-нибудь узнавать новое. В парке Маяковского вчера стартовала интерактивная экспозиция «Фабрика чудес». Это к 90-летию Союз мультфильма. И говорят, что можно не просто посмотреть, как делались мультфильмы, как они сейчас делаются, но и самому сделать мультфильм. Это интерактивная выставка, поэтому можно даже, вот говорят, прямо озвучить мультфильм.
3: Прикольно.
0: И выпустить его.
3: Я всегда об этом посмотреть. В детстве мечтал.
0: Да, конечно же. Вот, и это с 5 по 10 августа в парке Маяковского. Вход свободный. В выходные, видимо, там вообще будет большая программа «Союз мультфильмовская». Будет и грим делать, и встречи там с мультперсонажами.
3: Я бы сделал про катапульту мультик, знаешь, 18+, правда.
4: В парке Маяковского будет большая программа детская «Союз мультфильмовская».
0: Да. Вот сегодня, со вчерашнего дня, сегодня 5 число. Да, все, с 5 по 10. Значит, для взрослых давайте уже в свободе сегодня рэпер из Турции. Если я правильно произношу его имя, Газапизм.
3: Точно из Турции, не сортировки.
0: Настоящее имя Анил Мурат Акар. Билеты 4500. Имейте в виду, но, в общем, прям говорят,
3: но если он пошлавы будет вкусную еще перед концертом турецкую раздавать, вообще красота.
0: Мировое турне и снова возвращение, прям и так далее. В кластере у Макаровского, креативный кластер, там сегодня будет лекция Надежды Маценко по следам экскурсии «300 лет вокруг плотинки». Это ко дню города. Для тех, кто интересуется историей нашего города, пожалуйста,
3: история
0: приходите.
3: История у нас интересная, кстати.
0: А в баре Нельсон, то, что любит пригубить, хорошая погода сегодня, там будет тоже лекция. Называется она «Между деревней и индустриальным городом. Как приезжие описывали наш город Свердловск 1920-30-х годов». Ну, интересно.
3: Метро не хватает. Плитка опять ходит ходуном.
0: Кому интересна история нашего края, 8 августа в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль горнозаводской кухни «Заводные пироги», то есть завод и пир вот так объединили. Mm-hmm. Это старый Демидовский завод на один день превратится в гастрономическую площадку. Обещают, что в меню, смотрите, щи. Необычные там будут щи. Будет груздянка. Ой. Будет рагу из кабана с шоколадом.
3: Да, что
0: понимаете?
3: Ой.
0: Вот попробуйте.
3: Что за мишленовское удовольствие?
0: Это реально мишленовское, потому что там приезжает шеф-повара из Москвы и Нижнего Тагила, они объединятся в таком батле. И каждый час сотрудники завода-музея будут проводить экскурсии. Можно будет увидеть вот все эти цеха, мартеновские домены, да, правильное ударение, гидросистему даже предприятий. Будут лекции и про заводской быт, и все это как заводчан. Если вам интересна история Нижнего Тагила, обязательно приезжайте.
3: По вайбу они прям должны в заводской печи эти пироги готовить. Там,
0: в тех печах-то, да.
4: Там, знаешь, на 30 секунд рядом с печью постоять.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
8: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
10: Реклама.
11: Айвазовский? Подлинник?
12: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
11: Шедеврально.
12: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
10: Отправляемся в морской круиз.
13: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
13: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
14: Люксюм, Умнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
15: Организатор акции ЗАО «Автомобиль Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
16: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
17: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
18: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
19: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
20: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
21: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
22: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
23: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
24: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
25: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
26: Эх, прям как у нас.
25: А дальше?
27: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
28: Ну вы и сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
29: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютные. Уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
30: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
31: Катапульта.

0: катапультом.
1: Доброе утро всем, кто уже находится в пути. 7:25 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов на своем посту готов рассказывать, есть ли в городе пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Значит, что касается движения, несмотря на ранние часы, есть места, где народ стоит практически круглые сутки. Например, на проезжей в направлении Норильской. Да. На подъезде к Шарташу еще пробка начинается. Очень хочется, чтобы эти раскопки, укладки, трупы и так далее закончились побыстрее. С затруднениями движения также в районе Шевска, фронтовых бригад. Что-то сегодня с самого утра в оба направления народ там на светофоре выстроился. Походу светофор, что ли, не работает или как? Затруднениями уже район Серафимы, Дерябина и Бардина, потому что там авария произошла, и со стороны ВИЗа народ выстроился. Также в районе Кольца оживление, также в районе Сахарова и Дегенина, особенно по Дегенина. Выезд широкой речки пока еще не сильно страдает у НЦ. Ну так, не перегружено, но плотность повышается постоянно в районе Объездной. Репина стоит в районе университета связи Гурзуская после развязки. Так что пока народ только-только просыпается, есть возможность быстро доехать. Самое главное, ребят, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич, автотехцентр «Прайм Сервис», сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки 237-104. Вы можете дозвониться, эфир прямой, поэтому набирайте и разговаривайте с нами об автомобилях и на автомобильные темы. Кто на связи у нас? Доброе утро.
3: Алло, доброе утро.
2: Да, привет, привет.
3: Интересует такой автомобиль, что имение Nissan Kicks. Вот сейчас в эксплуатации Nissan Tiidra.
2: Uh-huh.
3: Вот хотел понять, как бы в качестве обновления, ну, что-то такое посвежее, но при этом, ну, такое уже знакомое, надежное, понятное.
2: Uh-huh.
3: И не китайская. Ну,
2: условно не китайская. Слушай, ну, давай так. В принципе, вообще класс кроссоверов, да, у нас раздвигается, особенно благодаря там каким-то вещам, которые, ну, скажем, приходят и по параллельному импорту и так далее. То есть многие из наших пользователей, они как бы и таких моделей у некоторых производителей раньше знать не знали. Как бы, а тут рассматривать стали. Почему? Потому что есть определенное желание, да, но, опять же, если мне память не изменяет, в новой генерации у него только двухлитровый мотор. Это вот, по-моему, второй рестайлинг.
3: Новое не интересует, поставили.
2: Имеется в виду какой-нибудь там 21-й, 22-й год, да?
3: Ну, там HR15, это полуторалитровый вроде.
2: Ну да, который 122 коня.
3: Да-да-да.
2: Он, знаешь, мне по управлению он очень напомнил Джука, при том самого такого овощного. То есть вот именно в управлении очень похожая тема. Внешне больше, наверное, все-таки для любителей Кашкаев. Вот. Что касается поведения на дороге, тут примерно та же самая история, вот как я и говорил, с Джуком. По объему салона практически такая же, ну, только чуть-чуть поинтереснее в плане антуража. Я бы так сказал, если мы не будем брать вопросы, которые могут возникнуть там по вариатору, который там стоит, то, в принципе, кажется, что это практически идеальная городская машина. Но народ часто смотрит еще и на бюджет. Бюджет, конечно, такой, для моторов 122 лошади немножечко кусачий, потому что я смотрел, там что-то и 2, и 2300 разлет такой вот идет по рынку. Есть предложение там чуть ли не за 1,6 миллиона рублей.
3: Да-да-да.
2: Вот многие в этом классе еще смотрят, знаешь что, Везели какие-нибудь вот такие темы. Но вот, допустим, я приведу просто пример тебе, да? Мы сравнивали в свое время подобные модели с Витарами у Сузуки. Как бы Витара ни внешне, ни по комплектациям не была никогда выигрышной. Выигрышной она была только в долгосрок, когда люди брали машину на 10 лет. Это что называется, знаешь, купил и забыл. То есть заморозил, как говорится, деньги свои и ездишь на ней. Ей вот сноса не было. Примерно такая же тема должна быть у всех кроссоверов такого типа. Не быстрые для города, не супервместимые, среднячок такой, знаешь, подраздутый хэтчбэк, который поднатужился. Но вот в плане именно вариаторов больше всего вопросов у людей возникает. Да долго ли? Здесь я тебе ничего сказать не могу, потому что видел машины пока только с пробегом в районе 60-70 тысяч. Ну там как бы, слава богу, пока вопросов не было.
3: Ну, то есть на вариатор посмотреть, если как бы останавливаться на этой модели, то на вариатор посмотреть, насколько он проблемный. И там...
2: Да, я бы на самом деле поднял, знаешь, какое? Я бы поднял сообщество, которое находится в это, по всей стране, и пообщался бы с ними насчет вообще вот этого конкретного вариатора. Там тебе накидают.
3: Ну, наверное, такой же, как и в том же Джуке, и в Кашкае стоял.
2: Просто видишь, в Джуке вот первое поколение прям много коробок-то поменяли. А потом попроще стало, потом понадежнее.
3: Понятно. Спасибо.
2: Не за что. Удачи. Следующий звонок принимаем. 237-104. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказать мнение, поделиться опытом своим. Если хочется что-то к нашим разговорам добавить, тоже, пожалуйста. Алло.
4: Саша, доброе утро.
2: Да, доброе.
4: Слушай, подскажи, пожалуйста, Cruze, ну, Chevrolet 1.6 на автомате 2011 года. Сейчас просто вот нашел супруги к приобретению. что вообще на что обратить внимание?
2: Слушай, ну это же, по сути, смешанная со своими какими-то плюшками H-серия у Opel'а, поэтому там чудес не бывает. По системе охлаждения вопросики. Там еще катушки, это вот нелюбимая тема. Что еще? Ну, по подвеске там смотреть на живо-не живо это все. И есть ряд соплей, которые за GM'ом все равно дотирать приходится. Обертка сама неплохая. Там у них, мне нравился, даже в дизайне до сих пор еще свежим смотрится хэтч. Но вот именно в плане состояния автомобиля вопросы есть. Да, он получился не таким дорогим в содержании, как J-кузов у Астры, но по вот количеству вопросов это плюс-минус та же самая история, что с H-серией. Это как бы платформы идентичные, и вопросы там такие же точно.
4: Ну, я так понимаю, плюс-минус там в районе, если его взять, пригнать, там я его с Челябинска повезу, рублей 100-150,
2: сколько приподнять. Ну, приготовить для подтирания соплей, ты прав, да, стоит. Просто, что там еще выползет, я пока не знаю. Проверять надо же машину конкретную. Просто мы обсуждали как-то вопрос, вот эта платформа, она как бы как. Аж оказалась проще в содержании, да, со всеми ее изъянами и так далее, чем Джейка. Поэтому здесь я бы, наверное, уж тогда лучше эту вот версию прям выбирал, ну и пользовал.
4: Ладно, хорошо, спасибо.
2: Тебе спасибо, удачи, друзья, благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора. Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Монарх 150 граммов 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
8: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
9: Как сэкономить на покупке авто?
10: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
11: Акция до 31 августа 2026 года.
12: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8-800-770-0202.
13: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК «Доминанта» от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
14: О, специализированный застройщик «Форум» ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
15: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
16: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг». И в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
17: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта.
19: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:45 в Екатеринбурге.
3: Итак, мы принимаем ваши звонки. Наш номер телефона 237-104. Прямо сейчас можете дозваниваться. У нас впереди игра и хороший приз.
2: А спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
4: И тот самый сертификат на 3000 рублей, который можете там потратить, заработать сейчас первыми в этом конкурсе.
2: Кто-то уже есть на связи.
3: Давайте поговорим, да.
4: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
5: Доброе утро, Дмитрий.
2: Такой серьезный.
3: Слушай, Димон,
2: Дмитрий,
3: а ты кем работаешь? Ну так, если не
4: секрет. Как будто на службе прям такой.
5: Нет, еще не на службе, директор по производству.
3: Кто директор по производству?
5: Да.
3: А у тебя, наверное, для совещаний есть костюм, есть парадно-выходной для корпоративов там, да?
5: Для корпоративов есть, для совещаний уже не ношу, раньше носил.
3: Ну что, есть шанс, как говорится, пойти на повышение с приобретением нового костюма.
4: Протокольный.
3: Так, мы для тебя, Дмитрий, приготовили вопрос, и три варианта ответа надо выбрать правильный. Мировой рекорд по самому быстрому пошиву костюма составил сколько, как ты думаешь?
4: 1.5 часа, 5 часов или сутки?
3: Ну, мировой рекорд по скорости пошива.
4: Надо еще по качеству смотреть.
3: 1.5 часа, 5 часов, сутки. Это, знаешь, можно и за 10 минут, что такая фигня будет.
4: Да, но здесь все-таки действительно хороший костюм получился и быстро. И за сколько? За 1.5 часа? За 5 часов или за сутки?
5: Сутки это, наверное, много. Видимо, первый или второй, 1.5, либо 5.
4: Но ты бы вот сказал, мне срочно прямо.
2: У меня совещание.
4: У меня встреча. Ну,
5: прям срочно, с вашей подсказкой, 1.5.
3: 1.5. Ну что ж, мы принимаем твой ответ. Знаешь, самое что интересное? Что костюм замеряли не просто вот там взяли ткань, раскройка, а с момента стрижки овцы до готового изготовления костюма тройки. Так вот, самое кайфовое, что все это с момента стрижки овцы до готовой продукции успели сделать за 1.5 часа. Дима, мы тебя поздравляем.
4: Это просто, но это рекорд, действительно. Мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены». Обязательно сходи туда, костюмчик себе купи.
3: Дима, кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта.
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро, 7.53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. Президент Путин подписал закон о тотальном контроле за ценами на продукты. Документ призван вывести из тени процедуру

0: Ленинского каскада. Вода поступит в природные бассейны Верхнемакаровское, Волчихинское, Новомаринское водохранилище. Оттуда водозаборы водоканала, пишет «Новый день». Напомню, ранее в водоканале заявили, что качество холодной воды в Екатеринбурге ухудшилось после затяжных и обильных ливней. Между тем, синоптики Росгидромета пообещали в Свердловской области жаркий, но дождливый август. Ожидается, что температура воздуха будет выше средних многолетних значений, однако и осадков будет больше обычного. За первые выходные в Екатеринбурге уже выпало 80% нормы августа, отмечает «Комсомольская правда». На этой неделе сухими ожидаются среда и воскресенье. Самой дождливой будет пятница, но с температурой до плюс 28 градусов, обещает сайт Росгидромета. В ближайшие три дня днем в Екатеринбурге плюс 23, в выходные и в начале следующей недели плюс 26-28. Для гостей фестиваля «Урал-Терра-Джаз» в Камышлове назначен дополнительный скоростной поезд, сообщили на Свердловской магистрали. Международный смотр состоится 8 августа на центральном городском стадионе Камышлова, где выступят музыкант Даниил Крамер, резиденты коллектива «Эвер-Джаз», оркестр «Урал-Бенд» и многие другие исполнители. Электропоезд «Финист» отправится с вокзала Екатеринбурга 8 августа в 10:38 утра, прибудет на место к 12:50. Обратный рейс из Камышлова в 21:13. Прибытие в Екатеринбург в 23:38. Будут также остановки на станциях Первомайская и Шарташ. Расписание составлено так, чтобы пассажиры успели к началу фестиваля, а вечером смогли сесть на метро. Стоимость билета в одну сторону – 253 рубля. Всего один перец может покрыть суточную потребность в витамине С. Об этом рассказала врач-диетолог Мария Тмухина. Кроме перца, витамин также содержится в сушеном шиповнике, черной смородине, облепихе, шпинате и цитрусовых. При этом эксперт подчеркнула, что витамин С легко разрушается, например, при варке или нарезке продукта, сообщает Russia Today. Официальные курсы Центробанка: на среду доллар 81.13, евро 93.58.
1: Информация на правах рекламы. Встречайте «Тэнк 300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Это был прогноз погоды.
3: Климат-контроль-катапульты.
4: И о погоде. Спонсор прогноза ООО ЭЗ «Талан Регион 54».
5: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский обещает плюс 24-25 переменную облачность. В Ивделе и в Североуральске до плюс 23 облачность посильнее и даже временами дожди.
4: А в Екатеринбурге ожидается сегодня переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура плюс 23, плюс 25.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
9: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
12: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8.03 в Екатеринбурге, среда сегодня, 5 августа, солнечно за окном, свежо, обещает до плюс 25 днем.
1: Wow. Всем доброго утра, ну и будет хорошо, свежо.
2: И было хорошо, и будет хорошо.
1: Вот. И было, и будет, и с нами.
0: Я, кстати, вчера выходил вечером часов 7-8 на пробежку, и прям такой ветерок-ветерок пронизывающий был.
2: Так
0: думал,
2: что
0: надуя.
2: Я услышала пробежка?
0: Я
2: бегаю. Это хорошо.
1: Да. Пробежку, да.
0: Смотрю, есть ли топливо на заправке.
1: Да, магазина пробежка такая.
0: Я думал, что ветерок надует какой-нибудь дождь нам или грозу, но нет, обошлось.
1: Эх, надует ветерок. В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз Новыч Королев. И вот уже 7 августа в эту пятницу с 7 до 11 утра «Катапульта» будет работать в официальном дилерском центре «Lucky Motor Stank» на Металлургов 65А. Поэтому мы ждем вас, друзья. Приезжайте с тэнками, познакомитесь поближе. Мы эти машинки еще не трогали, не щупали.
2: Да, поэтому посидим вперед. Вместе на первом сиденье водительском. Если не можете приехать, ну просто видеотрансляцию включите у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе пилота во ВКонтакте, а партнер проекта ЗАО Lucky Motors.
1: Сейчас немного о комедиях, но сначала испугаю. Значит, пропал человек в Турции. Его
2: наш
1: искали... Нет, турок, турок, да. Его искали спасатели.
2: Да.
1: Но оказалось, что сам он вместе с этими спасателями несколько часов помогал поисковой группе, потому что был просто бухой.
2: Сам себя искал.
1: Да. Мужику 50 лет. Ушел в лес после посиделок с друзьями, не вернулся домой, его сразу в розыск. Значит, утром наткнулся на спасателей, которые подняли по тревоге его родственники. Присоединился к поискам, не догадавшись, что ищут именно его. Он не спросил вообще, кого ищут. Просто сердобольно пошел. Ну вот, еще не протрезвев до конца.
2: А у них-то не было никаких ориентировок.
0: Да, вопрос к спасателям, либо, да. Просто... либо какое-то фото из паспорта было, которое
2: еще,
0: вообще на него не похоже.
2: Еще то, что не знаю, что там, кого не знаю, кого вообще.
1: Короче, по итогу,
2: сериал.
1: Через несколько часов только кто-то из группы задал вопрос, что это за мужик с нами трется. Решили по ориентировке все посмотреть, оказалось, что это он сам.
2: Вот эти поиски себя в среднем, в кризисе среднего возраста.
0: Было бы смешно, если бы они его искали с ним же и кого-нибудь нашли и приняли за другого чувака.
1: Да, это тоже бывало. Ну, в общем, неплохо погулял, как говорится. Ушел в лес. Я, честно говоря, не видел в Турции прям такие леса прям суровые, как у нас там в тайгу ушел и не вернулся.
0: Но если он гулял с друзьями, там, знаешь, и в трех соснах можно заблудиться,
1: но
0: и в трех пальмах.
1: Он, видишь, как загулял, он уже всему был рад любой движухе, он подумал, о, аниматоры в форме, сейчас прикольная программа, поизучаем, квест такой.
0: Я помню, похожая ситуация была в Турции только с туристами, с нашими, с российскими тоже. Чувак что-то вышел то ли в бар, то ли в бассейн, пропал сутки, его искали, не могли найти, и через два дня только в соседнем отеле через дорогу нашли, он уже с аниматорами там работал.
2: Вообще, про поиски у меня самый любимый мем, это вот самая страшная фраза в детстве, тебя мама ищет. Вот тут ты сразу находишься, как миленький.
1: Или там, или еще в прошедшем времени, когда говорят, тебя мама искала, очень строго спрашивала. Все, ты такой уже, понимаешь, у тебя все и так опустилось, а если она тебя искала, это значит, что она не нашла, тебе будет еще хуже.
0: Лучше сам себя сразу ремнем отхлестает.
1: Да. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Что было раньше?». Женщин ждем в эту игру особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Доктор, все в порядке?
10: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
9: Двойня?
11: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4.
8: Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года. Включительная информация об организаторе и правилах проведения, сроках, месте проверки получения на acedefisvostok.ru.
6: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
13: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
14: Ну как?
15: Шедевр.
14: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
15: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
14: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
15: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
16: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
17: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
18: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
19: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
20: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
19: Лос-Маркет.
18: Гарантия не на словах, а на деле.
20: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
21: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
22: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
23: Катапульта. Бабах!
1: Так, мужчины активные, ждем вас. 237-104. Звоним активненько, набираем наши цифры правильно.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.15 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс «Что было раньше?». Его спонсор ООО «КИТ Екатеринбург» аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Илья, торговый представитель, поддонами торгует. Здорово, Илюх.
4: Доброе утро.
3: Слушай, а я понимаю прекрасно, что поддоны нужны для перевозки, для грузов, там, для многого вообще. Ты меня удивил, если честно. Ты сказал, что компания находится в Питере. А изготавливаются твои поддоны где?
4: По всей России. Куча филиалов. То есть Москва, Питер, Подмосковье, Воронеж. Крупная компания.
2: А ты сам кто, руководитель какого-то регионального предприятия?
4: Нет, я торговый представитель по УРФО.
3: Слушай, а что, как круто. Бы наша сосна не катит для ваших поддонов, да?
4: Ну, да нет, в основном-то это как бы в любом случае это все же БУ поддоны. То есть РЦшки, их вон куча, заводы, производители, лимонады, алкоголь и тому подобное. Все они пользуются этими поддонами. И вот они, круговорот поддонов в природе.
2: Забавно, да.
3: Я какой-то параллельно, знаешь, как параллельную вселенную открыл. Знаешь, как в этом фильме «Люди в черном», когда он эту ячейку хранения открывал, там свой мир у людей. Круговорот поддонов у нас. Не мешайте. Слушай, то есть я правильно понимаю, что ты договариваешься, забираешь поддоны, которые уже не нужны, и продаешь их тем, кому нужно?
4: Плюс-минус, да. Ну, я в основном поезжаю, как бы уже есть готовые партнеры, которые... Полицию просто проезжал.
3: Понятно. Ну, я понял принцип. Я просто хотел тебе посоветовать. Может, так же, может с пакетами вижу. Так же. У нас у каждого пакет с пакетами есть. Может, это перепродавать будем тем, кому нужны. Против тебя сегодня играет Людмила. Она бухгалтер. Людмила, здрасте. Ну, у вас, так я понимаю, бизнес понятнее, да?
5: Чьи деньги считаешь?
6: А бюджетные.
3: Молодец, молодец. Насчет понятнее, беру свои слова обратно. Так, поиграем. У нас есть для вас три факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. И тот, кто даст три правильных ответа, тот будет в призах. Кто родился раньше, Гарик Мартиросян или Дмитрий Брикоткин из уральских пельменей? Илья?
4: Давайте Приходкин.
3: А ты как думаешь, Людмила?
6: Я думаю, что Мартиросян.
3: Дальше.
5: Какое здание в Екатеринбурге построили раньше? Космос или Дворец молодежи? Ну, примерно в одно время строили, но все равно одно что-то раньше.
3: Одно раньше, другое позже.
4: Да. Я думаю, что космос.
3: Ты считаешь, что космос, а Людмила как считает?
6: Дворец молодежи.
3: Ну и заключительное.
2: Какой город был основан раньше? Город Хабаровск или город Североуральск?
4: Североуральск.
3: Ты за Североуральск, а Людмила?
6: Тоже Североуральск.
3: Теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов набрали. Гарик Мартиросян и Дмитрий Брикоткин, прославленные КВНщики. Дима родился раньше, однокомандник физкульт-привет. Он 70-го года рождения. Мартиросян на 4 года моложе.
2: Хотя так не скажешь. Кажется,
3: Мартиросяну
2: что Мартиросян
3: в прошлом году был круглый... А, у них у обоих в прошлом году был круглый юбилей.
2: Ну, типа того.
5: Так, ну, как человек в космос полетел, Гагарин, Юрий, начали строить наш после этого, как это, космос, и в 67-м году построили. Ну, а Дворец молодежи чуть позже, в 73-м году. Вот
3: то
5: так.
3: Есть на 6 лет он помоложе. Да. Ну и, наконец, с Хабаровском и Североуральском.
2: Момент истины, да. Хабаровск относительно молодой город для России. В 1858 году был основан, а Североуральск ровно на 100 лет раньше, в 1758, прикиньте.
3: Ну что, Илюх, поздравляем с победой тебя. Людмила, ничего спасибо. Страшного, вы не расстраивайтесь. Желаем хорошего дня. Значит, Илья, оставайся на связи, расскажу, как призы забрать. А с вас, Людмила, крик катапульта. Давайте, 3-4.
7: На Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
10: Эх, прям как у нас.
9: А дальше?
11: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
12: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
13: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» – официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. ООО «Автовек».
1: Стринги, блондинки, тоньше моей на груди волосинки.
2: Лина, это я.
3: Доброе утро, 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Рабочий день, рабочая неделя в разгаре. Давайте поговорим о работе. Стало известно, что с 1 февраля 2027 года в России начнет действовать новый стандарт по управлению безопасностью труда и охраны здоровья от Росстандарта, то есть ГОСТ, на взаимоотношения сотрудников и работодателей. Чего не должно быть в коллективе? Буллинга, социальной изоляции и неравенства, не должно быть внезапных смен, там, срочно выходи, да, изнуряющего темпа работы и вообще много-много всего. Ну, как бы мы согласны.
4: Все это есть у нас в «Катапульте» сейчас.
3: Что можно?
5: Хорошее
3: настроение, конечно же, мотивация, понятное объяснение задач, над чем мы работаем, ребята, общение с коллективом постоянное, доброе, не орать. Вот, ну, в общем, такие будут работать ГОСТы, посмотрим, будут ли соблюдаться и что поменяется.
4: Сразу же первый вопрос, кто именно за этим будет наблюдать, кто будет соблюдать, наказывать, если будут нарушения.
5: Ой, столько размытых пунктов, на самом деле.
3: Очень много размытых. Ну, что значит общение с коллективом?
5: Или, например, мотивация.
3: Да.
5: Вот как это воспринимать?
3: Денежная мотивация.
5: Не, денежная, не знаю, социальная мотивация, просто призывы к действию. Это
3: конечно, это мы супер коротко все это рассказали, да?
5: Да, так оно как бы и в новостях везде так коротко написано, что надо разжевать людям. Что это такое-то? Как с этим быть? Может, кто-то из трудовых юристов там впоследствии даст комментарий вообще, как это будет работать? Потому что сейчас непонятно. Мне что, вот это, когда работодатель приходит и говорит, вот это надо сделать сегодня, мне говорит, нет, я не буду по новому закону теперь делать это срочно.
4: Ты токсичный, все, да, ты меня абьюзишь, булишь.
3: Абьюзишь, да. Но тем временем историю, которую можно буквально экранизировать, она произошла у нас в Екатеринбурге. Злостный алименщик, ну, почти лям задолжал своему ребенку, ну, за это он еще, конечно же, ответит. В общем, он долго скрывался от судебных приставов, не брал трубки, и однажды, ну, вот любовь настигла, он ждал звонка от дамы для свидания, Марины, перепутал номера, голоса, видимо, все-все-все, и не понял, что разговаривает с судебным приставом. Он так обрадовался ее звонку, сказал, где он находится, пригласил в гости и даже попросил не краситься, потому что ему очень нравится естественная красота. Но и вместо девушки Марины к нему приехали судебные приставы,
4: не накрашенные, да,
3: как и просил. Ну все, собственно, его доставили в отделение, арестовались, будут там и разбираться, и деньги, конечно же, снимут, ребенку отдадут. Ну, в общем, это сама по себе история, перепутал номера.
5: Слушай, ну это уже не первый раз такая штука происходит, когда сотрудники
3: назначают свидание, так сказать.
5: Да, они через сайты знакомств работают. Да,
4: массажные салоны даже заманивают.
3: Работа,
5: ты че там кино. Такое? Это ж прям целый как сериал криминальный можно снимать. Он лям ребенку не платил. Я представляю себе его удивление, когда он хотел... А потом его самого...
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 31 августа 2026 года.
6: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг. И в новый детейлинг на Чехова 32. Novodefisdetail.com.
7: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе «Уличные танцы» и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+».
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Travel на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Тетради и ручки.
2: Отлично.
1: Альбомы, краски.
2: Отлично.
1: И рюкзак.
2: Зачетный.
1: В школе
2: первоклассно подготовились.
1: Спасибо Сималенду и Хатбер.
3: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
1: Огромный выбор и любимые бренды.
3: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 8.32 в Екатеринбурге на радио «Пилот» пришло время проверки на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера И. Санек Морозов все видит, все слышит, обо всем знает, готов рассказывать, что на улицах происходит. Давай, рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Значит, быстренько о неприятных моментах. Сейчас заезд до Малышевской развязки по дублеру Сибирского тракта стоит от Калины, потому что ближе к Малышевской развязке авария произошла. Затруднения в движении такие прям серьезные. Сложный трафик на Комсомольской перед Малышево со стороны Калины. На самой Калине нормально вообще, хорошо. Значит, что касается движения в северной части города, в районе Победы космонавтов и метро Уралмашпа космонавтов, ажиотаж, затруднения по фронтовых бригад перед космонавтов и на первом километре съезд в сторону вокзала конкретно. На юго-западе прям жестко выстроилась улица Московская от Волгоградской и Денисово-Уральского в направлении Щерца. Авария в районе Серафимы Дерябиной Бардина со стороны ВИЗа вызывает ажиотаж у граждан. Еще и одна авария произошла после больницы ближе к кольцу. Также затруднения на Репино в районе Радуги из-за переезда, который быстро проехать не получается. Участок от Донбасской автомагистральной до Бебеля Таватуйской тоже загружен. Бакинских комиссаров от Кировградской до Уральских рабочих и Победы аналогично. Заезд со стороны Пышмы тоже немножечко страдает. Теперь о центре. Тут у нас Карла Липнихта, Первомайская, Карла Липнихта, Ленина. Ленина в районе Мамино-Сибиряка и кольца Луначарского в направлении восточной. Стоит весь участок проезжий. Прям серьезно. Со стороны Изоплита трэш. Чего? Там быстро не проехать до Норильской. Так что сразу готовьтесь. ЕКАТ. Вот проблема еще одна, даже две. Первая проблема — это в районе ТЭЦ и со стороны Кольцова и дублера Сибирского тракта. Там расширяют кусок из-за этого строительства. Народ туда-сюда стоит. И вот из-за раздолбанных мостов в районе Северки проблемы в оба направления также быстро не проехать. В общем, ЕКАТ вообще не лучший вариант куда-то проезжать. Я не знаю, от кого это зависит. Обращаюсь к должностным лицам. Ребят, пожалуйста, ну заделайте эти мосты уже раз и навсегда. Ну там трэш, что творится же. Неделю как содрали вообще покрытие, и ничего не делается. Вот какие-то странные манипуляции. Все это разваливается уже не первый раз. Поэтому очень хочется, чтобы уже ЕКАТ хотя бы в этом куске, не там, где идет стройка века, хотя бы в этом куске был проходимым. Спасибо за внимание. Сейчас соблюдайте правила, двигайте аккуратно.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауле 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка» и ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич, автотехцентр «Prime Service», сайт prime196.ru. Принимаем звонки, и в прямой эфир вы можете дозвониться по автомобильным вопросам на автомобильную тематику по номеру 237-104 прямо сейчас. Мы ждем вас, участники дорожного движения, в первую очередь, напоминаю, главное, безопасность. Звоните так, чтобы звонок не мешал процессу вождения, пока дозваниваетесь. Еще раз, вот меня бомбануло в дорожной сводке, и я повторюсь, очень много жалоб от наших радиослушателей, конкретно на куски ЕКАДа. Ну, понятно, там, где строят, там строят, расширять надо. Но вот там, где это покрытие на мостах просто пропадает, раз за разом куда-то изнашивается, превращается в какие-то волны и так далее. Вопрос, почему это не могут сделать раз и навсегда, и сделать это быстро. А вот так вот стоять вокруг города, ну, представляете, как себя вообще чувствуют люди, которые объезжают Екатеринбург из других областей, двигаясь транзитом на транспорте и так далее. Алло.
3: Александр, доброе утро.
2: Да-да-да.
3: Вопрос. Ты как бы сам ездишь на Дарго. Угу. Вот у нас выбор. Хотим отцу приобрести машину, выбирая между Хавалом F7X и Дарго.
2: Слушай, ну F7X это такая тема, как бы поинтереснее в плане бюджета, наверное, потому что нормальной комплектации Дарго будет дороже.
3: Он любит по бездорожью где-то уезжать, бывает, периодически.
2: Ну, смотря какое бездорожье он поедет. Потому что у меня вот, например, Дарго X, я на него воткнул АТ-шную резину, и я тебе скажу, что едет-то прилично. Да, за исключением некоторых нюансов, которые мне не нравятся по комфортности на всяких гребенках и щебенке. Но если мы берем вопрос проходимости, то эта версия, пожалуй, самая интересная, но ее уже нет. Ха-ха. Вот. Что касается обычного Дарго, он сейчас вышел же обновленный, двигатель более экономичный, интересный, но F7X пошустрее, мягко говоря. Класс другой, ценник там пощадящий. Поэтому мне кажется, что если рассматривать в бюджете там 3-3,5 миллиона рублей, это одно. Если рассматривать в бюджете 2,5-3, это совсем другое.
3: Ну, там не сильно дело в бюджете, просто у него есть с чем сравнивать. У него раньше был Pathfinder.
2: Оу.
3: Там, где не ползали остальные.
2: Ну, хорошие вы, конечно, дети. Раз бюджет не проблема, что я могу сказать? Вот, смотри, какая история. Если папа сравнивает все с Пафиком, то тут, конечно, и то, и другое, оно не будет соответствовать его ожиданиям в плане проходимости, вместимости, еще каких-то нюансов и так далее. Но в данном случае я бы голосовал, наверное, за Дарго хотя бы потому, что он выше. Выше и интереснее в плане именно вместимости и пространства в салоне. Все-таки городской кроссовер, в отличие от машины, более-менее, я не говорю супер, но более-менее предназначенный для съезда куда-нибудь, это немножко разные вещи. Плюс у Даргов, у них как бы все-таки вот эти штуки пластиковые, которые как обвес идут, они реально вывозят. Я тут погонял же по плохим-плохим дорогам, прям поехал вдоль реки, съехал в сторону кемпинга, скатался, прям вот по серьезному броду проехал. Но на самом деле, скажу так, вот я никогда не ценил эти молдинги и считал это все, ну, как бы пережитком. Вот как только суешься туда, где ветки и прочие радости, понимаешь, что это все-таки нужно делать. Второе. Если мы берем по объему багажника, он тоже получается выгоднее, но с учетом того, что он не идеальный. Там его не хватает под серьезную поклажу, и у него невысокое открытие дверцы багажника. Если у вас папа высокий, ему это не понравится. Ну и третье, я ожидал большей комфортности на мелких вот этих кочках дробящих. Увы и ах, нет.
3: Хорошо, я тебя услышал, спасибо большое.
2: Спасибо и тебе, удачи. Следующий звонок примем 237-104. Это телефон прямого эфира, вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться, поделиться опытом. Мы поговорим с вами с удовольствием, поэтому набирайте наш номер скорее. Делайте так, чтобы звонок вас не отвлекал и все было безопасно. Алло. Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Да, приветствую, слушаю вас.
4: Такой вопросик. Я живу в Полевском.
3: И с каждым годом все больше и больше строительства на этой трассе. Угу. Соответственно, никакого расширения дороги, ничего не было. То есть пробки, они больше с каждым днем. То
2: там в районе полеводства еще и дорогу украли возле торговых центров.
3: Да, и дорогу украли, и горный щит стоит каждое утро. Это не говоря уже о пятницах и воскресенье.
2: Хочешь, я тебе прикол расскажу? Ну так, быстренько. Я покупал в свое время землю в этом направлении практически на въезде в Курганово. Там, где памятник Европы и Азии.
3: Да-да-да.
2: Ну, там, где водоем. Я такой думаю, ну все, сейчас я, значит, буду развивать, строить там и так далее, и так далее. Мне при том, как бы, все вокруг, кто вот там живет, пользует эту землю и так далее, говорят, Саня, да тут город-сад, Полевскую трассу расширят, ты че, там такое-то приоритетное направление и так далее. Внимание, это было почти 11 лет назад. 11 лет назад мне пели песни о том, что ты че, сейчас все, город-сад, все зацветет. За это время ни черта, кроме выезда с ЕКАДа на нефтебазу в длиннющую пробку, ничего не изменилось. Поэтому вот говорить о том, что это какое-то приоритетное направление, я не готов и не буду. Потому что там непонятно вообще, что будут строить, не будут, когда это будут делать, да и как это будут делать, особенно в районе Горно-Щитовском. Это тоже непонятно. Хотя бы просьба...
3: Через вас хотя бы как-то...
2: Слушай, а как? Мы что, федеральный бюджет, что ли, туда выделим? Ты же понимаешь, что это все...
3: Услышат нас.
2: Это большие деньги. Ну как услышат? Я думаю, что больше должны услышать те, кто собирается жить в том направлении. Вот я сейчас просто... Мы друзей имеем в том направлении, и я туда ездил на своей машине, учитывая, что я поехал через раздолбаннейшую дорогу после Солнечного, туда, через еще там два коттеджных поселка.
3: Я понял.
2: Да-да-да, объезжая вот эту пробку в районе нефтебазы. Даже с учетом этого я потратил примерно 50 минут на дорогу. И вот, если вы хотите жить за городом и тратить по 50, по часу, в лучшем случае, минут, простояв во всех пробках, не дай бог еще колесо где-то пробить, потому что дорога там реально плохая. Вот подумайте трижды, стоит ли вам такую недвижимость за городом покупать, если честно. Потому что я, честно, не увидел для себя смысла. На пятый или на шестой год владения я уже принял решение, что строиться я там точно не буду. И продал эту землю недавно относительно за неплохие деньги, скажу тебе так. И не жалею, потому что я замерил, сколько времени мне придется тратить на эту дорогу туда-сюда. Вот, увы, пока только так могу воздействовать на эту ситуацию. Воздействовать на людей, которые выделяют деньги, бессмысленно, потому что, ну, пока нет, либо в бюджете нет заложенных денег на это, либо что. Но единственное, о чем попросить могу, хотя бы дорогу сделать. Уж не расширять, ну, просто ее хотя бы сделать.
3: Надеюсь, кто-нибудь из администрации кто-нибудь как-то услышал.
2: Спасибо тебе. Да, это реально боль вот в том направлении ездить для многих. Спасибо за то, что позвонил. Удачи вам, друзья, за рулем. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime-сервис. И не только мне. Prime-сервис. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime-сервис. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Реклама. На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
12: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
13: О, и

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Лотте Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 31 августа 2026 года.
7: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
8: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 8.53 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Доброе утро. Цена на эталонную нефть марки Brent во вторник падала ниже $80 за баррель на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость октябрьского фьючерса обвалилась на 4,8%, на минимуме была на отметке 79,73. Цены на нефть упали после комментариев министра финансов США Скотта Бессента о том, что сделка может состояться во вторник или среду и будет предусматривать свободу передвижения коммерческих судов. Между тем, несмотря на дипломатические сигналы, Ормузский пролив остается опасным. Накануне там попало под удар судно под флагом Либерии в 20 морских милях от Омана. В Свердловских водоемах этим летом уже утонули 30 человек, рассказал в центре ТАСС «Урал» замруководителя МЧС региона Алексей Морозов.
3: Непосредственно в летний сезон произошло у нас 30 происшествий, в которых погибло 30 человек, в том числе 5 детей. Стандартно люди, сильно выпившие, заходят в воду и, не рассчитывая свои силы, фактически не возвращаются из воды. Также отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых, что позволяет детям ходить в отдаленные районы, купаются и происходят такие несчастные случаи.
2: Всего в этом году на водоемах погибли 43 человека, на треть больше, чем в тот же период прошлого года. Это связано также с аномальными погодными условиями весной и летом. В Свердловской области почти в 2.5 раза возросло число выдворенных мигрантов. За полгода из региона депортировано почти 2100 человек. За 6 месяцев прошлого года были выдворены из региона 800.

0: а всю профессиональную помощь окажем мы.
1: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
0: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
2: А лето у нас ждет из крайности в крайность. Климаты тут резко континентальный.
3: Климат, контроль, катапульты.
4: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Ника Моторс», Субару Центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А.
5: Ну и сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменске обещают плюс 24-25, переменную облачность. В Ивделе и в Североуральске до плюс 23, облачность посильнее и даже временами дожди.
4: А в Екатеринбурге ожидается сегодня переменная облачность, днем преимущественно без осадков, ветер западный 3-8 метров в секунду, температура плюс 23, плюс 25.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге. Сегодня среда, 5 августа. За окном солнечная, приятная погода. До плюс 25 обещает днем и без осадков.
1: Ребята, всем доброго утра. Желает Катапульта на радио Пилот, Мороз, Новоч, Королев. Всем большой-большой привет. Проснулись, потянулись. Кто-то на работу уже потянулся, кто-то
2: а
1: уже успел.
2: А в школу-то не надо. Каникулы же продолжаются.
1: Конечно, и для тех, кто на каникулах еще продолжает, значит, радости свои. У нас есть фотоконкурс вместе с семейным парком развлечений «Тута круто». Мы объявили его, и конкурс на тему «Все еще каникулы» до 7 августа, то есть до этой пятницы. Включительно с утра, значит, присылайте на сайт pilotfm.ru фотографии ваших детей на каникулах.
2: Вообще, конечно, поактивнее, потому что вот уже 7 августа в прямом эфире в «Навигаторе» выберем 5 победителей, которые получат сертификаты в парк развлечений «Тута круто». И с помощью рандомайзера партнер проекта ИП «Литвинов» Глеб Евгеньевич, ТРК «Комсомол», третий этаж. Но до 7 числа можно еще отправить. И конкурс очень быстрый.
0: Это буквально 30 секунд занимает. Да,
2: pilotfm.ru. Заходите, нажимайте кнопку «Участвовать», фотографию с ваших каникул, и все, и вы уже в розыгрыше.
1: Ну и фотографии, которые вы присылаете, не нужно, мы ни лайки, ничего не оцениваем,
2: нет,
1: чисто рандомайзером.
2: Конечно.
1: Вообще, что касается вот, сегодня у меня у ребенка день рождения.
2: Да, какой красавчик он у тебя.
0: Тут, есть Сашку, такой же суетолог.
2: Тоже бильярд, шары
1: этот
2: погонять.
1: Этот суетолог, да, еще тот. Короче, я просто вчера имел разговор, знаешь, как бы человек накопление имеет и говорит, хочу купить игровой компьютер. Я говорю, ты
2: на
1: что,
2: свои
1: прям,
2: деньги себе,
1: да,
2: подарок?
1: Я говорю, ты что, прям вот играешь, ты разработчик, ты не знаю, там тебе надо просчитывать что-то. Что тебе
0: а
1: надо?
0: Они на стримеров смотрят, Сань, да, и
1: да,
0: им так,
1: да,
0: же хочется.
1: Да. Я говорю, ты пойми, это же, ну, узкопрофилизированная сейчас техника. Ну, вот стоит у нас этот компьютер, гроб большой. Я говорю, не надо тебе его.
0: Плюс его надо обновлять.
1: Хочу, говорит, тогда, подожди, хочу, говорит, тогда игровой ноутбук. Я говорю, ноутбук еще хуже. Я говорю, он быстро устареет, потому что он легкий, в него все запихнуть не получается и так далее. В итоге, как бы, сошлись, ну, вот, типа, планшет обновить бы. Потому что этот он разбил. Я не знаю, чего, он орех там колол или еще что-то. И как бы еще один нюанс, да, то, что надо что-то бронебойное, надо что-то игровое, нашли вроде как более-менее, ну, блин, слушайте, цены, конечно. И вот сейчас тут еще читаю новости о том, что...
2: Подожди, так у него прямо это, деньги, ляжку, как говорится...
1: Вот, ты понимаешь,
2: прям,
1: да? тот возраст такой, знаешь, когда начинается реально, хочу сейчас прям...
2: И они себя взрослыми считают, я уже могу потратить,
1: конечно,
2: моя
1: конечно,
2: копилка.
0: Он еще как Плюшкин, знаешь, каждую копеечку считает, и дай бог.
1: Он там насчитал, я у него пару раз взаймы брал. Притом на серьезные покупки.
0: Микрозаймы.
1: Не микрозаймы, а типа, знаешь, там комплект резины купить.
2: А день еще только начался, день рождения, еще подарочки-то подъедут.
0: Он у вас там что, на бирже где-то акциями торгует?
1: Короче, тут еще вышла новость. Это для тех, кто тоже вот думает, как бы, может, что-то игровое ребенку взять, не взять. Значит, смотрите. Глава комитета по информполитике Боярский Сергей заявил, что новый созыв рассмотрит инициативу о том, чтобы блокировать хостинги геймовые, которые не идут на сделку и не метят, значит, там, короче, игры заставляют входить по номеру телефона, заставят через госуслуги регистрироваться и так далее. Разработчиков обяжут маркировать контент с жестокостью, нецензурной лексикой, алкоголем и запрещенными веществами. Запрещенную в России информацию будут удалять. И, короче, вот сейчас идет разговор в гейм-сообществе о том, что Steam, скорее всего, откажется от этого, и будут конфликты, будут блокировки. Соответственно, игрового контента останется фиг да нифига. Вот, и вот тут, внимание, вопрос, как бы, для чего вот эти все гейм-панели и игровые компы нужны тогда теперь?
0: Видимо, их тоже не останется, либо станут неактуальными. Ну, и насколько я знаю, вот я амбассадор PlayStation, а Sony в 22-м году почти сразу покинули рынок, и это все сейчас в обход через, там, третьи страны, серые рынки, все происходит. Я думаю, будет так же и со Steam.
1: Ты понимаешь, еще есть нюанс один. Вот сейчас очень много стало игровых сервисов, в онлайне.
0: Ну,
1: то есть именно онлайновые игры развиваются просто семимильными шагами. То есть туда и вкладываются и разработчики, туда вкладываются и связисты, потому что там нужны новые мощности и так далее, и так далее. И я вот ребенку в 11 лет объяснял, я говорю, нет смысла покупать какую-то здоровенную, очень дорогую технику для того, чтобы играть по сети. Можно же это все в телефоне, в планшете делать. Есть игровые, конечно, консоли, но это уже немножко другая как бы тема и направление. Но в целом, вот сейчас еще плюс вот это цензурирование, которое, возможно, введут, будет вообще непонятно, что на рынке происходить с техникой с подобной.
2: Этим ребятам, которые по миллиону долларов-то выиграли, команда наша, ну, геймщики-то как называют? Также родители говорили.
1: Нет, там, видишь, там как другое. Бы немножко другая тема. То есть вот те сервисы, которые они эксплуатируют, и те игры, которые они эксплуатируют, по сути, если примут все вот это, они должны будут помечены особым контентом, что вот это нельзя, допустим, детям до 16 лет. И нельзя будет к этому подключиться, допустим, твоим дочерям, потому что они пока не достигли определенного возраста. Потому что верификация будет осуществляться через госуслуги.
0: Видимо, блогеры и стримеры просто без донатов останутся, без заработка.
1: Ну, возможно, они будут просто, знаешь, ты будешь смотреть, как на красивую жизнь. Знаешь, такой, типа, посмотрел, как прошли игру, и хорошо.
2: Может, гулять, книжки читать, маме помогать там.
1: Кстати, я вчера об этом же сказал. Мы мыслим одинаково. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, это может знать каждый. 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы, выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
11: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
12: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
13: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
14: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона».
15: Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
16: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
17: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
18: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
19: Не стыдно?
20: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
21: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
22: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
23: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
24: Свет

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 169-565-81-15-330.
2: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8-800-770-0202.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.15 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс. Это может знать каждый его спонсор. О, редкая порода. Уральский гастропаб Чудиной. Пушкина, 12.
3: На связи у нас Юля, банковский работник. Помогает с Китаем работать, там всякие штуки.
4: Юля, привет.
3: Юль, здравствуй.
5: Да, да, здравствуйте.
2: Китайский знаешь язык?
5: Пока еще нет, не выучил, к сожалению.
3: Слушай, а вот правду говорят, что там такая специфика, что они всегда за свое топят, а на твое им как бы все равно?
4: Всем так?
5: Ну, это зависит от китайцев. Бывают, да, такие, которые совсем уж наглые, но бывают и хорошие китайские поставщики, которые работают для нас и стараются помогать клиентам.
3: Слушай, и что сейчас много, но вот какое самое интересное направление? Что это, легкая промышленность, тяжелая промышленность? Что это конкретно?
5: Ох, даже не скажу, клиенты заказывают абсолютно все, начиная от гигиенических каких-то средств, заканчивая оборудованием, насосное оборудование, различное оборудование.
3: Ой, сейчас, в этом году для Урала насосное оборудование, это прямо.
5: Да.
3: Воду откачивать. Ну что, давай поиграем с тобой тогда. У нас есть для тебя три вопроса. И удивительно, самое главное, что они про Дальний Восток как раз.
4: Да, ближе к твоим партнерам.
3: Да, да. Три вопроса о Дальнем Востоке. Ответишь правильно на все три, получишь приз. Начнем игру.
4: На купюре какого номинала изображен Владивосток? Разминочный вопрос.
3: 200 рублей, 100... Ой, вернее, 200 рублей, 1000 рублей или 2000 рублей?
4: Владивосток.
5: 2000 рублей.
3: Что, прости?
5: 2000 рублей.
3: Да, молодец.
4: Конечно. Владивосток, 2000. Какой полуостров находится на Дальнем Востоке? Полуостров.
3: Таймыр, Камчатка, Кольский полуостров.
5: Камчатка.
3: А Таймыр где?
5: География у меня хорошо, но вот с российской географией есть проблемы.
3: Ну, Таймыр — это Центральная Сибирь, да. Кольский полуостров — это ближе к Северной Европе, а вот с Камчаткой ты абсолютно права.
4: Конечно, конечно. Вот, на Дальнем Востоке располагается много государств. А какой именно стране принадлежит большая часть Дальнего Востока?
3: Принадлежит большая часть Дальнего Востока России, Китаю или Монголии?
4: Ну, вот и твой вопрос.
3: Да, вот и... Вот теперь внимание.
4: Вот приехали.
3: Кому большая часть Дальнего Востока-то принадлежит?
4: Нам, им.
5: Но это точно не Монголия.
3: Нам, им или нам, тем, кто с ними?
4: Ну, точно не Монголия, ладно, хорошо. Тогда им или нам?
5: С обратного, давайте.
3: А что это ты монголов-то так вычеркнула резко вообще?
5: Ну, они совсем маленькие, потому что...
3: Кто маленькие? Монголы маленькие?
2: Они сейчас за тобой татаро-монгольская игра.
4: Да.
5: Государство небольшое.
4: Ну конечно, ладно, хорошо.
3: Конечно.
2: Так, давайте что-нибудь
4: выберем. Ну здесь действительно, да, 50 на 50.
3: Ну
4: подсказка
3: давай,
4: такая,
3: России
4: да.
3: Или Китаю, давай.
5: Пусть не подведет меня Китай, пусть это будет он.
3: Пусть будет Китай. Мы принимаем твой ответ. Скажи мне, пожалуйста, часто тебе приходят подарки из Китая?
5: Если из Китая...
3: Ну, партнеры тебе присылают какие-нибудь сувениры, там, сюрпризы?
4: Госпожа Юля...
5: Я присылал, но не китайский партнер, а клиент, который заказывал.
3: А, ну, то есть наш. Китайцы-то ничего не присылают, да?
5: Да, китайцы...
3: Ну, не знаю, может быть, после этого они тебе что-нибудь пришлют. Вот. А заодно еще и заберешь наши, потому что ты права, молодец.
4: Сашка долго тянул.
3: Я как Дмитрий Дебров.
4: Да-да-да.
3: Но в хорошем смысле. Мы тебя поздравляем.
5: Здорово.
3: Призы будешь выбирать за кадром. Кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта!
6: На Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина, 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» – официальный дилер «Лада Автовек» на «Металлургов 69». Телефон 253-0053. ООО «Автовек».
1: Председатель Совета ветеринаров.
2: Это я.
3: Доброе утро, 9 часов 25 минут в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». У нас рубрика «Говорят депутаты».
4: Депутат. И что они там говорят?
3: Госдума, это невозможно или просто не обсудить. Да, депутат Госдумы от Курганской области. Тот самый Александр Ильтиков, который в 24-м году женские органы назвал рожалкой. Ну, он так и призывал, типа, пока рожалка работает, давайте рожайте. Вот. Ну, а сейчас опять выдал такой вот смысл, что назвал женщин неполноценными, без мужчин, еще приплел это ребро Адама, потому что мы же как бы от него. Вот, а женщин без, мужчин без жен, ну, инвалидами назвал мужчин. Вот, коллеги-парламентарии уже высказывание не оценили, обратились в комиссию по этике, и многие, конечно, там шквал недовольства. Например, там та же Останина, глава Думского комитета по защите семьи, сказала, что категорически не согласна с такой философией.
4: А чего его так бомбануло-то? На тему чего? Его кто-то спросил, что ли?
3: Ну да, его спросили, а он и ответил, что вот все настолько должны быть вместе, что по отдельности мы вообще жить никак.
5: Иногда такое ощущение, что им специально установку дают, чтобы какой-то инфоповод создать, ну, знаете.
4: Это конкретно прям...
3: Ну вот здесь его прям призвали уже не доходить до обезьян, подчеркнуло, что мужчинам и женщинам стоит, во-первых, уважать друг друга. Кстати, и комиссия по этике еще будет прослеживать и его слова, ну его там хотят уже отстранить, понятно. Потому что тогда про рожалку комиссия по этике не нашла в этом слове ничего предосудительного, ну типа просторечие.
4: Само по себе слово просто сказано было так в контексте,
3: ну, да, типа, пока рожалка работает, рожайте. Mm. Что это вообще? Ну, ты свою рожалку...
4: Ну, у него, видать, что-то не работает уже.
3: Может быть. Тогда, может быть...
4: У кого рожалка, у кого делалка, понимаешь?
3: Вот
4: делалка уже не делает.
3: Вот. Рожалки нет, уберитесь за дрель. Дрель призвали новым антистрессом для россиян.
5: А я согласен.
3: Да. Больше 60 участников опроса, 60%, то есть большинство, рассказали, что ремонт помогает им отвлечься от повседневных забот, поднять настроение. Потому что вместо отпуска многие этим летом решили обновить квартиру. И женщины все чаще становятся инициаторами перемен, конечно же.
4: Продумывают ли интерьер. Это шумит у женщин.
3: Собирают идеи там из того же Пинтереста. И потом говорят, вот давай сделаем так же, а ты давай берись за дрель.
5: Потому что если он не возьмет дрель, женщина как дрель его сама сверлить будет.
3: Да, и мужчины стали с удовольствием выбирать себе технику, инструменты. А иногда и сами становятся зачинщиками ремонта просто потому что захотелось. Позыв. Ну, не знаю, как ваши соседи...
5: Дурная голова, как говорится, ремонту покоя не дается. Вспоминаю.
4: У меня сосед давно открыл этот способ, судя по звукам.
3: Да.
4: Знаешь, вот он прям такое ощущение, что
3: ежедневно.
4: Такое ощущение, что один из моих соседей, он живет просто в квартире а-ля дуршлаг просто. Столько сверлит.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Кто-то круто!

0: Семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
2: Отправляемся в морской круиз.
0: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
1: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
0: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
4: Тетради и ручки.
5: Отлично.
4: Альбомы, краски.
5: Отлично.
4: И рюкзак.
5: Зачетный.
4: В школе.
5: Первоклассно подготовились.
4: Спасибо Сималенду и Хатбер.
6: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
4: Огромный выбор и любимые бренды.
6: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.
7: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
8: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и сочувствующие, особенно на ИКАДе. 9.35 в Екатеринбурге, а на радиопилот проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций» Крауля 182 литера И. Санек готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, по-прежнему на подъезды к городу самой длинной пробкой остается движение на проезжей в направлении Норильской. Ждем, когда раскопки закончатся. Сейчас в районе Калины чудо друг ажиотаж на втором мосту появился. Затруднения в движении остаются еще перед ней по дублеру Сибирского тракта. На старом Сибирском тракте под Калиной получается. Ближе к Малышевской развязке по-прежнему авария, но там попроще стало. Затруднения из-за аварии на Шевской перед промышленным проездом со стороны Эльмаша. Затруднено движение на объездной, притом со стороны Московской очень туго ехать до Амундсена. Затруднение на Титова в районе ДК РТИ в направлении Вторчика. Сложный трафик продолжается в районе Серафимы Дерябиной Бардина. С затруднениями в движении Репина в районе Университета связи. А также сейчас небольшой ажиотаж наблюдается на Первомайской перед Карла Либкнехта. Ну почему? Так там же просто прямо проезд закрыли, собственно, в направлении Царской. Также на Амундсена и Московской небольшие скопления перед улицей Щерса, но бывало и намного хуже. Поэтому все равно в любом случае выезжайте пораньше и, конечно, соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182 литера И.

0: катапульта.
1: Друзья, ну я не знаю, что они туда кладут. Отрыв фляги произошел, какая вкуснятина.
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро. Какая вкуснятина. 9.40 в Екатеринбурге.
4: Ты что, не смотрела этого дегустатора?
3: Лариска Пожар ее зовут. Чё шикарная ты? Девка. Лариса,
4: очень много упускаешь. Ребята, сейчас вы упускаете многое, не глядя в нашу веб-камеру. Почему? Потому что там для вас есть две картинки. Загадка, словосочетание зашифровано в этих картинках. Ваша задача — открыть веб-камеру на сайте pilotfm.ru. С главной страницы жмем кнопочку «Смотреть». И дозваниваемся параллельно по телефону 237-104.
3: Спонсор конкурса — о новый картинг, еще больше драйва на инновационное 8, сайт turbokarting.ru.
4: Очень просто все. По сути, надо как бы соединить просто два. Одно слово уже написано.
3: Да.
4: Слева.
3: Второе видно четко.
4: А второе видно и понятно, что это. Вот соединить, и все получится.
5: Да, и выиграть сертификат на два заезда.
4: Вот у нас на связи уже кто-то есть.
5: Понять. Привет.
4: Доброе утро.
3: Привет.
6: Алло, доброе утро, Катапульта.
4: Как зовут
6: утро.
4: Тебя?
6: Меня Миха зовут.
4: Ну что видишь, Миша, и давай расшифруем.
6: Ну, я посмотрел две картинки. Там на одной картинке трасса, на другой картинке на кирпичной стене рекламка, типа аренда.
5: Аренда.
4: Аренда
5: и
4: чего,
5: вот это слово
4: как ты
5: нам
4: думаешь?
5: Надо,
6: ну,
5: и
6: аренда
5: все.
6: Трассы, это
4: да, абсолютно верно, действительно. Да,
5: пожалуйста, Михаэль, мы тебя поздравляем, почти Шумахер. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на два заезда. Вообще, конечно, можно всегда выбрать подходящее время, тариф, забронировать, арендовать трассу. Это очень удобно.
4: Да, я вот сыну, например, там делал день рождения в прошлом году. Да, вот. И мы бронировали трассу.
5: Мишки
4: там
5: гоняют.
4: Хочешь на улице. Вообще корпоративные, кстати, чемпионаты пользуются большим спросом еще. Мы ну, тебя прикольно. Поздравляем,
6: куда,
4: кричи.
6: Куда выиграл-то?
4: В турбокартинг, да.
6: Все, круто, круто. Спасибо.
3: Проснулся, Миха, молодец.
4: Давай, кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта!
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
4: Турбокартинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
11: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
13: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
14: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
15: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
17: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
0: жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
9: ООО «Специализированный застройщик». Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta.gb.ru.
18: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
19: Эх, прям как у нас.
18: А дальше?
20: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
21: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
22: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
23: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
24: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
25: Катапульта.

0: Доброе утро. 9.52 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Доброе утро. Дроны ВСУ продолжают атаки на склады «Вайлдберрис». Этой ночью один из беспилотников рухнул на территорию сортировочного центра компании в Тульской области. Возник пожар. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, один человек пострадал. Ему оказывается необходимая медпомощь. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Напомню, накануне тушили пожар на складе «Вайлдберрис» в Ленинградской области в Красном Бару. К счастью, там обошлось без пострадавших. Часть помещений не пострадала. А вот в Самарской области склад «Вайлдберрис», загоревшийся из-за атаки ВСУ в минувшее воскресенье, выгорел полностью – 180 тысяч квадратных метров. Между тем, компания «Вайлдберрис» не будет выплачивать компенсации владельцам машин, сгоревших из-за атаки ВСУ возле ее склада в Екатеринбурге 25 июля. Тогда пожар уничтожил 48 автомобилей, пишет городской портал Е1. Представители маркетплейса сообщили, что возмещение ущерба машинам лежит в плоскости отношений автовладельцев со страховыми компаниями. Рекомендуем автовладельцам обратиться в страховые компании, в которых они приобретали полисы, ответили порталу Е1 в пресс-службе «Вайлдберрис». Ранее в компании говорили о том, что проведут оценку ущерба и будут рассматривать вопрос возмещения в каждом случае отдельно. В эту субботу, 8 августа, в Екатеринбурге будут праздновать День строителя. В воскресенье 9 числа в центре Екатеринбурга пройдет марафон «Европа-Азия». В городе будут перекрывать дороги. Так, с 11 ночи пятницы, 7 августа, до 4 утра в воскресенье 9 числа закроют проезд по проспекту Ленина от 8 марта до Карла Липнихта, а также по улице Толмачева от Ленина до переулка Почтовый. Уже с 6 утра пятницы и до полуночи в воскресенье не будет проезда по улице Воеводина между Малышева и Ленина, а также по улице Горького от Малышева до Пушкина. В воскресенье перекрытия из-за марафона будут еще масштабнее, но короче. Общественный транспорт пустят в объезд перекрытых участков улиц. Подробная информация есть на городских порталах Е1 и 66.ру. В Свердловской области наблюдается кадровый дефицит полиции. Общий некомплект почти 28%, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. Так больше всего не хватает сотрудников ППС – 44%. У конвойной службы показатель 41%. В уголовном розыске не хватает почти 35% сотрудников, вследствие более 31,5%, пишет «Комсомольская правда». Наиболее ощутимый некомплект в Екатеринбурге – 37% сотрудников. Фото с поверхности Марса, сделанное марсоходом «Спирит» еще в 2007 году, вновь стало вирусным в интернете. Пользователи разглядели в нем фигуру, похожую на человека, пишет Daily Mail. На панорамной фотографии, которую публикует в том числе газета «Ру», среди каменистого ландшафта виден объект, который издалека похож на силуэт человека. Некоторые пользователи предположили, что это может быть статуя. Но большинство специалистов считают, что это психологическое явление, когда человеческий мозг распознает знакомые образы в случайных формах, таких как облака, камни или тени. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
3: Информация на правах рекламы.
4: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинас» и на сайте «Регинас-Havailpro.ru».
5: Это был прогноз погоды после выпуска новостей.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООЭЗ «Талан регион 54».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменске обещают плюс 24-25 переменную облачность. В Ивделе и в Североуральске до плюс 23 облачность посильнее и даже временами дожди.
0: А в Екатеринбурге ожидается сегодня

0: Секретные фанатики. Радиопилот.
1: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
0: Новая музыка в секретной фанатеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.

0: Доброе утро, 10.03 в Екатеринбурге, среда сегодня, 5 августа, за окном плюс 25 уже, обещают солнечный, приятный день, без жары и без дождей.
1: Да, всем доброго утра желает Катапульта на радио Пилот, Мороз, Новочка, Королёв, всем большой привет, погожий денек, классный, здоровский. Значит, вот теперь надо бы определиться, как стать богатым, знаешь?
2: Срочно.
0: Давай, нам это надо.
2: Давай.
0: Нам это интересно.
2: Так, что первое?
1: Значит,
2: план какой?
1: Сейчас, внимание. Стало известно, как получать пассивный доход в размере от 300-400 тысяч рублей.
0: Жить с родителями или что?
1: Нет, нет, экономисты посчитали, чтобы получать такой пассивный доход на пенсии, нужно иметь вклад, внимание, на 35-40 миллионов рублей.
0: Вопрос второй. Где взять этот вклад? Как его найти?
2: Что за схема? Я не понимаю.
1: Короче, чтобы каждый месяц, вот когда ты уже не сможешь зарабатывать, получать хорошую такую прям вот прибыль и быть действительно счастливым, богатым, тратить на все, что хотя бы там 400 тысяч рублей в месяц, хотя бы. Это прям, ну,
2: прикинь. Кто это посчитал? Это
1: экономисты. Экономисты при помощи банковской системы. Ну, пассивный доход как еще получать? Либо недвижку иметь и с нее получать пассивный доход. И желательно это бизнес, недвижимость где-нибудь в центре. Либо это вклад. Так вот, вклад нужен на 35-40 миллионов рублей, чтобы получать такой пассивный доход.
2: Так что делать-то? Ну, что
1: 35-40 миллионов рублей. Посадить.
0: Заработай.
1: Знаешь, да. как это, берешь 5 соль, да?
2: Достаем из подушки нашей.
1: Золотые закапываешь ночью на поле. И они прорастают.
0: Денежные потоки.
2: А что, новости будут какие-то, что мы не будем богатыми? Так?
1: Нет, все, мы не будем богатыми, ребята. Вот и вся новость. Парам-парам-пам.
0: Ну а как же вот эти денежные потоки, то, что надо там правильно ноги раздвигать?
1: Нет, это некоторым помогает.
2: И ты будешь, у тебя сын будет содержать. Видишь,
1: у
2: тебя на пропитание тебе даст, он тебя богатый.
0: Да, этот его в долги загонит, максимум там знает, это прощенное воскресенье. Да,
2: сын только хочет потратить, а тот его отговаривает, а ты не трать.
1: Я его сейчас отговариваю, а потом-то он будет меня уговаривать, чтобы он потратил. Понимаешь, это вот разные вещи, на самом деле, когда ты говоришь, как правильно сберечь и как правильно заработать, это... Вообще в корне отличается. Я просто вот после таких новостей понимаю, что обеспеченная старость будет только тогда, когда будет очень много денег в юности. Вот поэтому нашим детям, возможно, повезет в следующем.
0: Мы свою юность, к сожалению, уже упустили.
1: Да, Сергей, вы-то точно.
0: А наши дети, они вот, видишь, им надо кому-то
1: Лина
0: компьютер.
1: Сейчас вот смотрю, такое лицо,
0: ноутбук.
1: Как будто она изучает ведомость свою.
2: А я изучаю афиши, меня Эдик попросил на вечер сделать.
1: Все, видишь, зарабатывает. Все, не трогаем. Все. Срочно 35 миллионов рублей в студию. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра «Окончательный монтаж». Она киношная. 237-104. Звоните, угадывайте фильм и выигрывайте призы.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Тихий центр. Берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
10: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
9: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
10: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
11: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль. Для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
13: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
14: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
14: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
14: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
16: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр классический Брест-Литовск. 399 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
17: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта.
19: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10.12 в Екатеринбурге, на радиопилот киноконкурс «Окончательный монтаж», его спонсор ИП Телепов Иван Васильевич, «Новодетейлинг».
5: Вы можете прямо сейчас дозвониться, эфир у нас прямой, поэтому мы ждем звонка 237-104, чтобы угадать фильм по первым и последним словам и нашим подсказкам. Главное, оставайтесь на связи, слушайте. Алло.
6: Привет.
7: Алло, да, здравствуйте.
5: Привет. Привет, как зовут тебя?
7: Меня зовут Илья.
5: Илья, порекомендуй, что посмотреть.
4: Фильмы, сериалы.
7: Угу. Последний сериал, который я смотрел.
5: Ага.
7: Гангстерленд.
5: Что?
7: Гангстерленд.
2: Гангстерленд.
4: Второй сезон уже скоро выходит.
5: Да, смотрите. Да. Единственное, я так понял, со второго сезона слили Тома Харди.
4: А его вернули, он там начал скандалить, и его после второго сезона слили. Но вроде он успокоился, осадил, его вернули. Потому что
5: с Гаем Ричи-то двигаются давно уже так-то как бы.
4: Но он там съемочный процесс, лез все, им что-то недоволен был.
5: А я еще начал смотреть «Озарк». Вот два сезона. Два сезона посмотрел, я для себя открыл вот этого актера комедийного, который из...
4: Джейсон Бейтман.
5: Да, который из Хэнкока. Ну, такой, как бы, интересный, конечно, не во все тяжкие, но...
4: Я называю, да, во все тяжкие на минималках. Там про бухгалтера, который отмывал деньги для картеля, ему сказали, либо ты отмываешь для нас деньги в огромных количествах, либо мы там твою семью
5: все решим. Там много интересного развития сюжета, в общем, я пока только два сезона.
4: Напряженный он такой, да, интересный. Да.
5: Сейчас, Илюха, мы будем тебе крутить кино. От него оставили первые и последние слова, а потом дадим три подсказки. Так что для начала слушай внимательно. Поехали.
8: Attention. Мир инвестиций – это дикие джунгли. Быки, медведи, опасность на каждом углу.
9: Окончательный монтаж.
10: Продай мне эту ручку.
11: Ну, она пишет хорошо, и мне лично она нравится, и я думаю, что эта ручка прослужит вам.
5: Ну что? Подсказки нужны?
2: Про ручку, конечно.
5: Да, абсолютно верно. Волк с Уолл-стрит, тут в конце все понятно было. Ты молодец, справился. Ну что, так как ты у нас насмотренный товарищ, еще и, наверное, в кино ходишь часто, у нас для тебя есть призы. Быстренько зачту тебе, что у нас сегодня. Есть возможность ходить в Континент Синема, это ТРЦ «Алатырь». Кино посмотреть
4: на
5: за
4: Колобка,
5: наш счет.
4: Ну.
5: Значит, два билета на спектакль-концерт «Мьюзик Холл» 14 августа в 8 вечера в Летнем театре парка Маяковского играют. Билеты на фестиваль волшебников 16 августа в 19.30 в Летнем театре парка Маяковского будет. Есть билеты на матч футбольного клуба «Урал» против Уфы 8 числа. Есть эксклюзивный мерч ко дню города. У нас там кружка и подставка с дизайном «Конструктивизм», игра креативного кластера L52 и инклюзивной мастерской «Про добро» есть. Сертификат также есть в «Дископрав» на 1000 рублей. В общем, выберешь, что тебе нравится. А сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
7: «Катапульта!»
12: На «Радиопилот».
13: Информация на правах рекламы.
14: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. «Новый-детейл.ру»

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» – официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. ООО «Автовек».
1: Да, нормально посидели вообще. В клуб сходили, я песню попела.
2: Да, 10 часов 21 минута в Екатеринбурге. Кто сдал мои планы на выходные? Итак, рассказываю, что у других происходит. Президент Чехии Петр Павел, да?
3: Хорошее, да, имя, да, фамилия. Да, да.
2: Значит, взял отпуск, чтобы поработать фотографом на Формуле-1, на Гран-при в Венгрии в рамках Формулы-1. Но
3: он
2: фанат. Не, это уже было, это в июле, он прямо взял отпуск, он прям подошел к делу реально серьезно. Он прошел как частное лицо процедуру аккредитации на общих основаниях. У него он завершил обучение правилам поведения на треке, технике безопасности. Он вообще фанат и любит давно уже очень фотографировать.
3: Фоткал счетчики, чтобы там, знаешь, прожить всю эту...
2: Да-да-да, любит фотографию и любит вот такой экстремальный спорт, но сам им не занимается, любит это снимать. И он на общем основании, как частное лицо, и поэтому он обязан брать именно, если ты хочешь именно на это время, он обязан брать отпуск. И он берет.
3: Он ходил, вот как это, бабушки, знаешь, ходят с такими мыльницами старыми. Причем сам себя фоткал, там, знаешь, не той стороной держал.
4: Видишь, как бы есть люди, которые фанатеют по олдскульным там фоткам, по всяким. Тут же главное видение кадра и умение работать с ним. Просто есть, вроде казалось бы, у человека в руках там какая-то техника супер навороченная, там еще что-то, а кадры получаются фуфло, без глубины, без такой, без хорошей насыщенной картинки. А бывает, люди берут с собой, ну что-то вот какую-то фигню, и такая прелесть получается вообще. Просто смотрю, у меня есть один фотограф знакомый.
2: Лампово, да, так?
4: Но он вообще, он прямо вот сам апгрейдит объективы, на них какую-нибудь фигню наклеивает, чтобы классно получилось, прям вообще здорово. Но он не президент. Понимаешь, что тут как бы просто его интересы, как всех фотографов, гоняли. Иди жилетку надень.
2: Да-да-да, вот это вот.
4: Давай-давай, парень, уйди отсюда.
2: Премьера с душком, так и запомнят, так войдет в историю. Премьерный показ фильма «Человек-паук. Новый день в Колумбии» в одном из торговиков. Инцидентом закончился показ. Это уже называют, кстати, одним из самых необычных случаев в истории современных кинотеатров. Во время сеанса зрителей пришлось срочно эвакуировать, потому что в зале случилась зловонная атака. Запах оказался настолько сильным, что сотрудники службы безопасности приняли решение всех выводить из зала. Но, кстати, сеанс не остановили. Фильм продолжал идти аж до финальных титров, но большинство, конечно, никто не остался. Там всех эвакуировали, покинули все кинотеатр. Но видно было, что в коридоре кинотеатра, пока там все ждали. Один из посетителей, одетый в костюм Человека-паука. То есть он пришел в этом костюме на сеанс.
4: Что-то вытряхивал?
2: С кем-то нервно разговаривал по телефону. И почему-то все подумали на него. Что это именно он сделал.
3: Тетя Мэй, тетя Мэй, у меня не оттуда паутина вышла.
4: В принципе, как бы все по делу. Все по делу. И кино, говорят, такое тоже. И пахнет от него так же.
5: Шоу на радиопилот.
6: Информация на правах рекламы. Кто?

0: Лада.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
3: Реклама.
4: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Руслан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
4: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
5: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
4: Лос-Маркет.
3: Гарантия не на словах, а на деле.
5: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
13: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
14: Lucky Motors.
15: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 10:33 в Екатеринбурге на радиопилот «Проверка на дорогах». Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
2: Доброе утро еще раз, дорогие друзья. По-прежнему описываю самые стоячие места Екатеринбурга. Стоят на подъезде в сторону города по проезжей люди перед Норильской со стороны Березовского, и мучения эти продолжатся, пока они уложат трубы. Значит, что касается движения по ЕКАДу, а также подъезд к ТЭЦ по Высоцкого, осложнено все. Ремонт, стройка там, также затруднения по ЕКАДу после Кольцова в направлении Челябинского тракта. Затруднения перед Амундсена по объездной со стороны Московской стали проще, но все же еще пока сохраняются. Есть затруднения на Восточной в районе Первомайской и улицы Малышева со стороны Вокзала, а также в центр города по улице Карла Либкнехта в районе Вознесенки и по улице Ленина. Плотно все со стороны Московской до площади. Также затруднения, возможно, сейчас будут в районе Дворца молодежи из-за ДТП. На Космонавтов, на Эльмаше, на Уралмаше в целом и Бибелях все спокойно. Поэтому езжайте аккуратно, не гоняйте и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
1: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
1: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
1: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: 9 августа. Площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе «Уличные танцы» и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа. Начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+».
9: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
10: Тетради и ручки.
11: Отлично.
10: Альбомы, краски.
11: Отлично.
10: И рюкзак.
11: Зачетный.
10: В школе
11: первоклассно подготовились.
10: Спасибо Сималенду и Хатбер.
12: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
10: Огромный выбор и любимые бренды.
12: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта.
15: Бабах!

0: Доброе утро. 10.50 в Екатеринбурге.
1: Сейчас будут новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Доброе утро. Автомобилисты Екатеринбурга жалуются на плотные пробки на ИКАДе в районе поселков Северка и Палкинский Торфяник. Заторы собираются от моста через реку Решетка. Местами дорожное полотно будто полностью снято. На онлайн-картах есть отметки о дорожном ремонте, однако рабочих на месте не видно. Мост в ужасном состоянии. Никто ничего не ремонтирует. Мы очень страдаем, цитирует сообщение одного из водителей портал Е1. Хуже всего ситуация по утрам и вечерам, когда все едут на работу и обратно. Пробка в это время растягивается на 3-4 километра, отмечают автомобилисты. Кибермошенники остаются одной из главных угроз в Свердловской области. За полгода зарегистрировано более 4000 преступлений с использованием информтехнологий. Это почти на 20% больше, чем в тот же период прошлого года, сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых по итогам заседания коллегии. Больше всего IT-преступлений совершено в Екатеринбурге, почти 3300, или 80% от общего количества. Полиции удалось раскрыть почти 2500 киберпреступлений, пишет «Комсомольская правда». Качество водопроводной питьевой воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Еще в субботу, 1 августа, началась перекачка свежей воды в водохранилище Екатеринбурга из Нязепетровского каскада Челябинской области. Вода поступит в природные бассейны Верхнемакаровская, Волчихинская, Новомаринская, затем водозаборы водоканала, пишет «Новый день». Напомню, ранее в водоканале заявили, что качество холодной воды в кранах жителей Екатеринбурга ухудшилось после затяжных и обильных ливней. Самый запрет на кредиты с начала запуска сервиса установили более 21,5 миллиона россиян. Всего было направлено более 26 миллионов заявлений, из которых почти 12% позже сами россияне отменили. Пишет агентство ТАСС, ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро. Чаще всего вводят самоограничения на кредиты россияне с активными долговыми обязательствами. Их доля больше половины, почти 56,5%. 22,5% это заемщики, чьи долговые обязательства полностью погашены. Только 21% россиян со статусом самозапрета никогда ранее не прибегал к кредитам или займам. Больше всего самозапретов приходится на людей в возрасте от 35 до 45 лет. 20% от общего числа. Президент Путин наградил орденом певца Николая Баскова. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов. Народный артист удостоен ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени с формулировкой в области культуры и искусства многолетнюю плодотворную деятельность. Пишет Лента.ру и напоминает, что ранее президент наградил орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени певца Олега Газманова. В документе он представлен как композитор, вокалист и член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства. Пишет Лента.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
3: Информация на правах рекламы.
4: Операция.
5: Реабилитация.
4: Восстановление.
5: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
4: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
5: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
4: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: А лето у нас ждет из крайности в крайность. Климаты тут резко континентальный.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Ника Моторс», Субару Центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменские обещают плюс 24-25 переменную облачность. В Ивделе и в Североуральске до плюс 23 облачность посильнее и даже временами дожди.
0: А в Екатеринбурге ожидается сегодня переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура плюс 23, плюс 25.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
9: скажу. Катапульта.
0: 10:55 в Екатеринбурге. Катапульта на сегодня почти все. Но и по традиции от нас пару слов напоследок.
1: Да, ребята, сегодня день обещают вроде без осадков. Очень надеюсь на то, что все это обойдет стороной. Ну и всем в области этого желаю. И, конечно, я свой праздник сегодня буду отцовский отмечать. У меня именинник в семье, самый младший.
11: Ну, кстати, как вы будете отмечать? Вот, в прошлом году отмечали на картинге, в этом году. Что хотят дети?
1: В этом году все перенесли, во-первых, ближе к выходным, потому что не все могут. Вот. А дети запросились там сначала VR пострелять, потом после этого киношку посмотреть.
11: Прикольно.
1: Вот. Не знаю, как зайдет им колобок или не зайдет.
0: Колобок. Пусть и детей сами смотрят. Пусть, да, сразу готовятся к суровому.
1: Там самое это ржачное, что это вот на день рождения приглашен для того, чтобы добить число ухажер младшей дочери.
0: Опа!
1: И сын у меня сразу

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радио «Пилот».

0: плану.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору.

0: 40 лет комсомола, 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Не стыдно?
2: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
8: На радио Пилот.

0: Реклама.
1: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
2: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-200.

0: Септики – твое греческое настроение.
1: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
2: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
3: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.

0: Высший пилотаж продолжится на Радио Пилот буквально через полторы минуты. Ну а прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. 3 балла показывает нам сервис Яндекс.Карты. Есть затруднения, постоять придется на объездной. Пробка там от Московской до Амундсена, на Восточной пробка от Советской до проспекта Ленина. На Бибеле скопились машины от Пехотинцев до Таватуйской. Также стоит Ленина проспект от Московской до 8 марта. И на 8 марта пробка небольшая от Декабристов до Большакова. Это все самые крупные затруднения. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182 литера И.

0: Pilot FM.
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий-центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На
4: This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go, to let go.

0: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.
1: Высший пилотаж.
2: 60 минут, 7 дней в неделю на радиопилот.

0: Радиопилот на 104 FM. Прямо по курсу нас ожидает свежий выпуск новостей. Его представляет Оригинес.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Доброе утро. Новый пик активности клещей в России ожидается в конце августа, начале сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас активность клещей снизилась, но риск заражения по-прежнему высок. Необходимо соблюдать меры предосторожности на природе. При обнаружении клеща специалисты советуют осторожно удалить его пинцетом, обработать место укуса антисептиком, обратиться к медикам, сообщает РИА Новости. Ранее телеграм-канал Шот сообщал о том, что этим летом россияне стали часто жаловаться на укусы клещей размером до 2 миллиметров. Такие клещи остаются на теле человека значительно дольше. Риск передачи инфекции гораздо выше, отмечают специалисты. За полгода в Свердловской области в ДТП с участием самокатов пострадали 62 человека. Это на 12,7% меньше, чем в тот же период прошлого года. Об этом сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. В числе пострадавших 26 несовершеннолетних. Один ребенок погиб. Трагедия случилась 12 июня в селе Трифоново Пушминского района. 11-летний подросток катался на мощном электросамокате, для управления которым необходимо иметь права категории М. Он не справился с управлением. Электросамокат подростку подарили родители, пишет «Новый день». И отмечает, что инциденты с самокатами в Екатеринбурге происходят почти ежедневно. В субботу 8 августа в Екатеринбурге будут праздновать День строителя. В воскресенье 9 в центре города пройдет марафон «Европа-Азия». Будут перекрывать дороги. Так уже с 6 утра пятницы до полуночи воскресенья не будет проезда по улице Воеводина между Малышева и Ленина, а также по улице Горького от Малышева до Пушкина. С 11:30 ночи пятницы 7 августа до 4 утра воскресенья закроют проезд по проспекту Ленина от 8 марта до Карла Либкнехта, а также по улице Толмачева от Ленина до переулка Почтовой. В воскресенье перекрытия из-за марафона будут еще масштабнее, но короче, до часу дня. Общественный транспорт пустят в объезд перекрытых участков улиц. Подробная информация о перекрытиях и маршрутах общественного транспорта есть на городских порталах. Международную космическую станцию выведут с орбиты в 2028 году. Об этом сообщило агентство РИА Новости представитель госкорпорации Роскосмос. Он отметил, что тогда начнется плановое понижение орбиты МКС. Длительность самого процесса сведения станции с орбиты занимает порядка 2 лет. В процессе выведения МКС с орбиты будут задействованы американские и российские космические корабли. Стороны собираются подготовить двустороннюю договоренность, в которой пропишут распределение ответственности между Роскосмосом и НАСА. В США тысячи новорожденных мальчиков ежегодно получают русское имя Иван. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на службу соцобеспечения США. В последние годы в Штатах Иванами стали более 0,1% новорожденных. Имя Иван вошло в число 200 самых популярных в США. В этом списке вариант Иван обошел имена Джон и Дональд. Первое место в рейтинге занимает мужское имя Лиам, ну а самое популярное женское имя в Штатах – Оливия. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЭЗ «Талан регион 54». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 18, плюс 20.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной

0: Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

12 часов дня в Екатеринбурге на Радио Пилот. Прямо сейчас стартует дневной драйв. Здесь на 104 будем отрываться под классную музыку любимых исполнителей. В этом часе нам компанию составит Риана, Эминем, Мадонна, Мартин Гаррикс, Imagine Dragons. Будет пара музыкальных сюрпризов в рубрике «Секретная фанатека». Кроме того, послушаем «Катапульту на бис», лучшие моменты утреннего шоу. А уже в эту пятницу, 7 августа, с 7 до 11, «Катапульт» отправится в официальный дилерский центр «Lucky Motor Stand» на Металлургов 65А. Кто будет рядом, кто будет проезжать мимо на Металлургов, конечно же, в гости к нам заезжайте. Все расскажем, все покажем. Ну и можно смотреть видеотрансляцию, будет прямую на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте «Радио Пилот». Все будет тоже доступно. Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors». Ну что, немного отдохнули, перевели дух. Теперь делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Представьте. Через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
7: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
8: Подробности на motivtelecom.ru.
9: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
10: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
12: Эх, прям как у нас.
11: А дальше?
13: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
14: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
15: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
3: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
4: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
3: Лос-Маркет.
2: Гарантия не на словах, а на деле.
4: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
6: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
5: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
5: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
7: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Злостный алименщик, ну, почти лям задолжал своему ребенку, ну, за это он еще, конечно же, ответит. В общем, он долго скрывался от судебных приставов, не брал трубки, и однажды, ну, вот любовь настигла, он ждал звонка от дамы для свидания, Марины, перепутал номера, голоса, видимо, все-все-все, и не понял, что разговаривает с судебным приставом. Он так обрадовался ее звонку, сказал, где он находится, пригласил в гости и даже попросил не краситься, потому что ему очень нравится естественная красота. Но и вместо девушки Марины к нему приехали судебные приставы,
4: не накрашенные, да,
3: как и просил, но все, собственно, его доставили в отделение, арестовали, будет там и разбираться, и деньги, конечно же, снимут, ребенку отдадут. Ну, в общем, это сама по себе история, перепутал номера.
4: Слушай, но это уже не первый раз такая штука происходит, когда сотрудники
3: назначают свидание, так сказать.
4: Да, не через сайты знакомств работают.
5: Массажные салоны даже заманивают.
3: Интересная работа.
4: Ты че, там такое, это ж прям целый как сериал криминальный можно снимать. Он лям ребенку не платил. Я представляю себе его удивление, когда он хотел... А потом его самого...
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
8: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе и правилах проведения, сроках, месте и практике получения на acdefizvostok.ru.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Тельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал-Автошоу-2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе «Уличные танцы» и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал-Автошоу» 0+.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Монарх» 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: 6. Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартира ограничена. Подробности на сайте dominanta.kb.ru.
4: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Сделано с любовью» Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Режим опасности от беспилотников объявлен в Свердловской области. Об этом сообщили в РСЧС, а также губернатор Денис Паслер. Она была объявлена около 12 часов дня. Жители призывают быть осторожными. В Свердловской области продолжается дождевой паводок. За последние сутки затопило почти 90 приусадебных участков. 10 из них в Первоуральске, 27 в Нижнем Тагиле. В Новолялинском муниципальном округе под воду ушли 44 приусадебных участка, сообщает МЧС области. Между тем, от воды освободились, в частности, 11 жилых домов Новолялинского муниципального округа, 2 в окрестностях Верхней Пышмы, 141 приусадебный участок региона. В общей сложности в регионе потоплены 32 жилых дома, более 1200 приусадебных участков, а также 9 низководных мостов, дорога в Гаринском муниципальном округе. Ограничен проезд в 19 населенных пунктах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге в день строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и СИМ, а также ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – это исторические скверы и проспект Ленина. Движение на участках вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц. Карла Липникта, Никонова, Царская, Дзержинского, Пролетарская, а также Первомайская, Толмачева, Ленина, Свердлова, Московская, Малышева, в переулке Красном, на Челюскинцев и на Вайнера, а также на улице Ельцина, на набережной рабочей молодежи. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставки строительной техники, а также состоится концерт группы «Ума Турман», сообщает «Новый день». Свердловчане стали реже жаловаться на страховые компании. Об этом сообщили в Уральском главном управлении Центробанка. Там уточнили, что число негативных отзывов регулятору на страховщиков сократилось на 12% до 204. Чаще всего уральцы недовольны расчетом коэффициента бонус-малус при оформлении полиса ОСАГО. Этот коэффициент – показатель безаварийного вождения. Он напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО. Чем аккуратнее водит человек, тем ниже коэффициент и, соответственно, дешевле страховка, пишет «Новый день». Снизить риск развития деменции поможет отказ от некоторых продуктов после 5 вечера. Об этом рассказали врачи-диетологи Шерри Гау и Шейла Паттерсон, пишет издание Eating Well. Прежде всего, нужно отказаться на ночь от сладкой газировки, алкоголя и кофеина. Сахар провоцирует воспаление, алкоголь и кофеин нарушают сон, не позволяя мозгу нормально восстанавливаться. Врачи подчеркивают, что перед сном нежелательно также есть шоколад, так как в нем содержится кофеин. Кроме того, риск деменции повышает соленая пища, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
1: Информация на правах рекламы.
4: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
5: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
4: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Ника Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. Завтра обещают нам в Екатеринбурге синоптики небольшое похолодание. Будет переменная облачность, а днем возможен небольшой дождь, а ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью температура плюс 13, плюс 15, а днем плюс 18, плюс 20.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
10: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
5: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
6: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
5: И квартира в орбите.
6: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
5: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп. Полчаса без рекламы. Только музыка. На радио Пилот.
2: Всем, кто прямо сейчас на обеде, конечно же, желаю приятного аппетита и приглашаю насладиться нашим музыкальным нон-стопом. Впереди на радио Пилот нас с вами ждет полчаса музыки и никакой рекламы. И первый на сегодня нон-стоп представляет ООСЗ СКМ «Библиотечная».
3: Информация на правах рекламы.
4: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
7: Отправляемся в морской круиз.
8: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
6: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
8: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру
9: 0+.
10: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
11: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
11: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
10: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
13: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. «Скилл-Про». Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. «Скилл-Про». 40 лет комсомола, 38Б. «Скилл-Про66.ру».
14: Не стыдно?
15: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
16: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
19: Эх, прям как у нас.
18: А дальше?
20: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
21: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
22: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
23: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
24: В «Монетке» вкусно и выгодно. Лотте Дрим Пай Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
25: Музыкальный нон-стоп.
26: Полчаса без рекламы.
25: Только музыка.
26: На «Радио Пилот».
27: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На «Радио Пилот» продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
28: Информация на правах рекламы.
29: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors», «Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: Радиопилот на 104 FM. Прямо по курсу нас ожидает свежий выпуск новостей. Его представляет Оригинес.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Изданию Financial Times стали известны детали сделки по открытию Ормузского пролива. Соглашение предусматривает снятие санкций блокады с иранских портов штатами и ослабление ограничений против иранской нефти. По данным источников, детали сделки обсуждают Иран и Оман, но соглашение еще не одобрено высшим руководством Тегерана. По предварительным договоренностям, суда будут заходить в пролив через иранские воды, выходить в основном через оманские. Иран будет направлять суда по этому пути, пока остальная территория пролива не будет расчищена от морских мин. Тегеран настаивает на введении платного прохода через Ормузский пролив со временем. Оман предлагает бесплатный, пишет РБК. В Свердловской области действует запрет на съемку и распространение информации о беспилотниках или работе систем ПВО, напоминают власти региона. При обнаружении обломков дрона нельзя поднимать или перемещать их. Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по единому номеру 112. Напомню, сегодня в 11:43 в РСЧС предупредили о введении в Свердловской области режима опасности от беспилотников. Как сообщил губернатор региона Денис Паслер, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. В Екатеринбурге на улице Московская сегодня рухнуло дерево и перекрыло дорогу в районе пересечения с бульваром Денисово-Уральского. Перекрыты оказались две полосы в сторону центра города. Водителям приходится объезжать препятствие. На месте образовалась пробка практически до объездной, пишет Ядин, ссылаясь на автомобилистов. В мэрии ответили, что специалисты выехали на место. Между тем, телеграм-канал «Екатеринбург главный» опубликовал видео падения дерева. К счастью, в этот момент на дороге не было автомобилей, машины стояли на светофоре. Ректор Российского института театрального искусства ГИТИСа Григорий Заславский освобожден от должности, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник. Газета «Ведомости» пишет, что сотрудники МВД проверяют Заславского, в том числе на причастность к превышению полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Газета «Известия» пишет, что это связано с трудоустройством в ГИТИС детей Заславского. Он не уведомил о приеме на работу членов семьи. Ранее сообщалось, что следователи начали проверку в ГИТИСе, а также РУДН и химико-технологическом университете. Идет проверка как многомиллионных контрактов, также и возможных пересечений служебных полномочий и семейных связей, пишет Лента.ру. Конкурс интервидения в этом году могут отменить, сообщил сегодня источник в Риаде, где должно пройти мероприятие. По его словам, ключевые организационные моменты, сроки проведения, состав участников, программа мероприятия находятся под вопросом, пишет агентство ТАСС. Ранее певица Лариса Долина заявила, что Россию на интервидении 26 могли бы достойно представить Александра Воробьева, Дима Билан или Сергей Лазарев. Продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на конкурс свою супругу, певицу Валерию, пишет Лента.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЭЗ «Талан Регион 54». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 18, плюс 20.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
9: Застройщик ОСЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
10: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
5: О, только не китаец.
6: Сказали бы вы до встречи с гибридом «Эксланти Сьета». Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
7: 469 лошадей.
6: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на «Эксланти Сьета» действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23.
10: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сива.
5: Бонжо.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

Начало третьего в Екатеринбурге. Сегодня среда, 5 августа. А на радиопилот продолжается дневной драйв. Еще целых 2 часа будем отрываться здесь под классную музыку. В этом нам помогут Линкин Парк, Джей Зи, Мадонна, Леди Гага, Артик и Асти, Нилетто и другие не менее любимые исполнители. Кроме того, напоминаю, что у нас продолжается фотоконкурс. Проходит он на сайте радиопилот, pilotfm.ru. Совместно с семейным парком развлечений «Тута Круто» мы объявляем конкурс под названием «Все еще каникулы». И до 7 августа присылайте нам вот специальный конкурсный раздел, ваши фотографии, ваших детей на каникулах. А уже 7 числа в навигаторе в прямом эфире при помощи рандомайзера мы

Выберем 5 победителей, которые, внимание, получат сертификаты в парк развлечений «Тутта Крутта Красота». Еще раз, сайт pilotfm.ru, специальный конкурсный раздел под названием «Все еще каникулы». Партнер проекта ИП «Литвинов Глеб Евгеньевич», ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем удачи!

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 1820. Сайт turbokarting.ru.
8: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
10: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
11: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
10: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
11: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
10: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
7: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
12: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
13: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
12: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
13: Поехали. Скажи адрес.
12: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
13: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
1: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
3: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
4: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
6: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
7: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург. 40 лет. Комсомола. 38Б. SkillPro66.ru.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
2: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
3: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: Фрики, твое греческое настроение.
1: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду ПИЛОТ скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб Чудной. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
3: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
4: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
5: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
4: Быстро.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Сделано с любовью» Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Штатная численность вооруженных сил России увеличена на 27 тысяч человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений, пояснили в пресс-службе Минобороны, пишет агентство ТАСС. Существуют специфические требования к строительным работам и режим секретности. Это затрудняет выполнение задач гражданскими подрядчиками, отметили в Минобороны. Военные строители займутся, в числе прочего, обустройством военных городков в дальних гарнизонах, сообщил генерал армии Анатолий Гребенюк. Также они займутся возведением серьезных объектов военной инфраструктуры, куда гражданским допуск не всем разрешен, пишет РБК. На парковке в Кольцово такси закрыли въезд на первую линию парковки. При этом только на ней таксисты могут забирать и высаживать пассажиров, чтобы не получить штраф за повторный въезд. Для этого у водителя Яндекс.Такси должны быть регистрация и специальная метка. Но сейчас въезд на первую линию закрыт, рассказал порталу Е1 один из водителей. В пресс-службе Кольцова пояснили, что на первой автобусной линии сейчас укладывают асфальт. На время работ такси и автобусы перенаправляют на линию высадки-посадки, а въезд по тем же правилам, что и на автобусную линию. Ситуация продлится недолго, работы уже близки к завершению, отметили в пресс-службе Кольцова, пишет Ядин. Кибермошенники остаются одной из главных угроз в Свердловской области. За полгода зарегистрировано более 4000 преступлений с использованием информтехнологии. Это почти на 20% больше, чем в тот же период прошлого года, сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых по итогам заседания коллегии. Больше всего IT-преступлений совершено в Екатеринбурге, почти 3300 или 80% от общего количества. Полиции удалось раскрыть почти 2500 киберпреступлений, пишет «Комсомольская правда». Средняя зарплата свердловчан выросла выше отметки 97 тысяч рублей или 84,5 тысячи после вычета налогов. Такой отметки она достигла в мае, прибавив 7,1% за год, отмечает Свердловскстат. На первом месте айтишники. Их зарплаты выросли за год на 5,6%, составили почти 170 тысяч рублей до вычета налогов. На втором месте финансисты и страховщики. 153,5 тысячи рублей в месяц, плюс 8,2%. На третьем месте ученые, которые занимаются научными разработками. Их зарплаты до вычета налогов 148 тысяч рублей. Рост 6,3%. А вот транспортники и логисты стали получать меньше на 0,3%. Также снизились заработки специалистов в сфере недвижимости на 1,7%, пишет «Комсомольская правда». Григорий Лепс объявил об отмене концерта в Крыму. В своем телеграм-канале он заявил, что выступления в Феодосии и в Ялте, запланированные на 11 и 12 августа, не состоятся из-за сложной ситуации в регионе и действующих ограничений режима потребления электроэнергии. Артист отметил, что зрителям вернут деньги за билеты и извинился перед ними. Написал также «До встречи следующим летом», цитирует певца Лента.ру. Официальный доллар сегодня 81.13, евро 93.58.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Ника Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. Завтра обещают нам в Екатеринбурге синоптики небольшое похолодание. Будет переменная облачность, а днем возможен небольшой дождь, а ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью температура плюс 13, плюс 15, а днем плюс 18, плюс 20.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214 90 14.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тепло ли тебе, девица?
5: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
4: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
6: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Турбо! Картинг-хоу! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника. Чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
9: Ну как?
10: Шедевр.
9: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
10: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
9: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Продолжите фразу. Три десятки это.
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
1: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Сын

0: музыки твое греческое настроение.
1: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+».
2: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машины не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: Дневной драйв.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Злостный алименщик, ну, почти лям задолжал своему ребенку. Ну, за это он еще, конечно же, ответит. В общем, он долго скрывался от судебных приставов, не брал трубки. И однажды, ну, вот любовь настигла. Он ждал звонка от дамы для свидания, Марины, перепутал номера, голоса, видимо, все-все-все. И не понял, что разговаривает с судебным приставом. Он так обрадовался ее звонку. Сказал, где он находится, пригласил в гости и даже попросил не краситься, потому что ему очень нравится естественная красота. Но и вместо девушки Марины к нему приехали судебные приставы,
4: не накрашенные, да.
3: Как и просил. Ну все, собственно, его доставили в отделение, арестовали, чтобы там и разбираться, и деньги, конечно же, снимут, ребенку отдадут. Ну, в общем, это сама по себе история, перепутал номера.
4: Слушай, но это уже не первый раз такая штука происходит, когда сотрудники
3: назначает свидание, так сказать.
4: Да, не через сайты знакомств работают.
5: Да, массажные салоны даже заманивают.
4: Интересная работа. Ты что, там такое? Это ж прям целый как сериал криминальный можно снимать. Он лям ребенку не платил. Я представляю себе его удивление, когда он хотел... А потом его самого...
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта». На бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
9: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
8: Две.
9: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения на acdefizvostok.ru.
10: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
11: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 27 августа «Катапульта» в официальном дилерском центре «Lucky Motors Tank» на Металлургов 65А. Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors».
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Ярмарке твое греческое настроение.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радиопилот на 104 FM. Прямо по курсу нас ожидает свежий выпуск новостей. Его представляет Оригинес.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Режим опасности от беспилотников в Свердловской области сегодня действовал чуть больше 2 часов с 11:43 по местному времени. В период объявления угрозы свердловчан традиционно призывали быть бдительными и спокойными, предупреждали о возможных ограничениях связи и мобильного интернета. Также власти области напоминали о запрете видеосъемки работы ПВО, беспилотников и их обломков. Между тем, в Екатеринбурге после объявления опасности от беспилотников эвакуировали склад Wildberries на улице Перспективной. Об этом сообщили порталу Е1 горожане. В компании подтвердили информацию, объяснили эвакуацию мерами безопасности. Вскоре логистический комплекс компании в Екатеринбурге возобновил штатную работу. Напомню, 25 июля возле склада маркетплейса произошел пожар. Были повреждены 48 машин. На Екатеринбургской кольцевой дороге ведется точечный дорожный ремонт без полного перекрытия движения. Об этом пишет «Новый день», ссылаясь на департамент информполитики. Так, временные ограничения вводились на 57-м километре для устранения дефектов покрытия на путепроводе через трассу М-12 «Восток». Транспорт был пущен по одной полосе. Специалисты сняли фрезой старые покрытия и уложили новые. Учитывая напряженный трафик на ИКАДе, работы вели в период минимальной интенсивности движения. Аналогичные работы в ночь на 6 августа пройдут на путепроводе через ЖД пути в районе Северки на 54-м километре Екатеринбургской объездной. Там частично ограничат движение. 12 августа случится полное солнечное затмение, которое при ясной погоде можно будет наблюдать и в России. Об этом рассказал эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров. Затмение начнется в 18:34 по московскому времени, завершится в 22:58. Момент максимальной фазы в 20:46 по Москве. Спутник закроет звезду на 2 минуты и 18 секунд. Это вечернее затмение. Наблюдать его лучше с открытого места на западной стороне, где небо еще не стемнело, а край солнца уже касается линии горизонта. Смотреть на солнце без фильтров опасно для сетчатки. Нужны сертифицированные солнечные очки или специальные оптические приборы, отметил специалист, пишет газета.ру. Жители итальянского города Бетонто по ошибке выбросил лотерейный билет на 1 000 000 евро, решив, что он ничего не выиграл. Мужчина много лет играет в мгновенную лотерею, неизменно выбирает числа 2, 4, 8, 10 и 51, которые связаны с близким человеком. Придя домой, он понял свою ошибку, вернулся в место продажи, но билета там уже не было, его выбросили в мусор, который отправили на сортировочный пункт. Специалисты компании восстановили весь маршрут, определили, в каком мусоровозе лежит билет, и нашли его. Гендиректор компании прикоснулся к найденному билету на удачу, потом ради шутки купил лотерейный билет и тут же выиграл 50 евро, отмечает газета.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.defishavail.ru.
6: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЭЗ «Талан регион 54». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 18, плюс 20.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
10: Застройщик ОСЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
11: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Сегодня всем, кто взял себе в попутчики радиопилот в столице Урала 3 минуты 5-го, и это, естественно, значит, что в эфир залетает
1: «Навигатор».
0: Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Любопытная история. Тут чиновники из Красногорска потратили примерно 4 миллиона рублей, чтобы испортить рейтинг соседних городов.
0: Нормально. Но я вот рад, что наши налоги идут на благое дело.
2: МВД продолжает расследование в отношении 6 чиновников, которых обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В основу уголовного дела легли показания бывшего сотрудника о работе фабрики жалоб. Согласно им, чиновники...
0: У них типа свой локальный, как Вилли Вонка есть странный, который ходит, пляшет.
2: Мне кажется, это с фабрики троллей туда большая часть сотрудников перебралась. Но вот согласно этим данным, чиновники решили поднять престиж своему муниципалитету, снизив рейтинг у соседей. Для этого они платили нанятым фотографам, чтобы те снимали недочеты в других регионах. А полученные фотки они быстро загружали в региональные сервисы или центр управления Мособласти. И чем дольше муниципалитет не устранял проблемы, тем сильнее он падал в рейтинге. Причем до 3000 жалоб ежедневно оформляли. И вот как раз денежки на выплаты этим самым фотографам проводились через фиктивно оформленных сотрудников. И вот этот самый ущерб превысил 4 миллиона рублей, которые могли бы потратить на благоустройство.
0: Да, вот вы думаете, что у нас кнопки в лифтах Обама жжет, а это на самом деле ребята из Челябы подъезжают, кидают нам подставу, пытаются.
2: Это еще не доказано.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Стоит ЕКАТ от реки, сеть до реки Решетка. На Трудовой Губахинской проезжий затор от Березовского тракта до Укромного переулка. Не едется по Донбасской Бебели от Никольского переулка до Таватуйской. И также терпение ваше будет проверено на проспекте Космонавтов от Артинской до Мельковского переулка.
2: Ребята, если вы знаете о пробках, что-то еще рассказывайте о них, о путях объезда на наш автоответчик. Его номер 373-1010. Самый активный по итогам недели получит

0: подарок от радиопилота, а еще один приз скоро дадим в нашем конкурсе «Что это за слово?».
1: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
2: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
3: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
2: Лос-Маркет.
1: Гарантия не на словах, а на деле.
4: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.ru.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр классический «Брест-Литовск» 399 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
9: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96». Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 16 минут пятого. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
1: «Что это за слово? Правильно скажите!»
2: Дозвонился к нам работающий в такси в бизнес-классе. Кстати, Александр говорит, не связывался с нами уже несколько лет. Привет!
0: Привет!
2: Александр,
3: привет,
2: куда пропал-то? Почему не связывался с нами?
0: С нами лучше не связываться.
3: Нет, с вами наоборот нужно связываться. А жили в Краснодаре, приехали обратно на родину.
2: Ясно. Но загорели хоть?
3: Ну, нет, не удалось.
2: Не успели? Ясно, Александр.
3: Не успели.
2: А вот ты слушал нас, когда был в Краснодаре, понимаешь, о каком конкурсе идет речь, что это за слово? Или стоит рассказать об этом?
3: Да, ну, в принципе, понимаю, но лучше рассказать.
2: Понял. У нас для тебя одно словечко и три варианта того, что это слово может означать. Но лишь один из них правда. Отгадаешь, какой ответ верный, и будем с тобой вместе подарок выбирать. Слово у тебя сегодня фензерв. Фензерв, что же это может быть такое?
0: Возможно, это изысканный пряный соус. Может быть, это запас воды в водохранилище. Или это вид шахматного дебюта.
2: Фензерв.
0: Соус, шахматный дебют, соус. Запас воды, водохранилище.
3: Ну, точно не запас воды.
2: Почему? Ну ладно, ты так, видимо, в водохранилище живешь и не слышал это слово в обиходе.
0: Ну, потому что там же написано фен, фен сушит, какая вода.
2: Ладно, допустим. Вид шахматного дебюта остается или изысканный пряный соус?
3: Вот, к сожалению, в шахматы-то я не умею играть. Но...
2: Но?
3: Почему-то кажется мне, что это соус.
2: Соус. Это твой окончательный ответ? Показания принимаем?
3: Нет, тогда не
0: принимаем. Нет, но это не было ни наводкой, ни отводкой. Это уточнение.
2: Мы вообще можем всех запутывать. Нам за это доплачивают.
3: Давайте тогда шахматы, дебют.
2: Ну, это твой окончательный ответ, и в нем ты уверен.
3: Ну, видимо, да.
2: Видимо. Как ты это сказал прямо вот, как у нас есть звук ФОБО называется. Отключи его, пожалуйста.
0: Да.
2: Вот так. Это вот как раз звук неправильного ответа. Вот получилось озвучено. Не расстраивайся, звоним в другой раз. 237-104. Кто готов дать верный ответ? Линия освободилась. Алло.
0: Добрый день.
2: Как тебя зовут?
4: Добрый день. Юрий меня зовут.
2: Юрий, стоит повторить задание или готов дать ответ?
4: Соус.
2: Соус, это ответ, как-то вопросительно прозвучало. Ну, все-таки соус?
4: Да.
2: Ладно, принимаем твой вариант ответа. Это действительно так. Вообще этот термин ввел Гоголь в поэме «Мертвые души». Это искаженное русское слово от французского «finus herbs», то есть душистые тонкие травы. И в монологе о капитане Копейкине как раз оно означало изысканное ресторанное блюдо или приправу. Поздравляем, Юрий, тебя с победой. Давай определяться с подарочками. Что хочешь в нашей копилке забрать? Имеется пара билетов в «Континент Синема», в «Алатыре», это кинотеатр, если что. Есть билеты на спектакль-концерт «Мьюзик Холл». 14 августа в летнем театре парка Маяковского будут сцены из мировых мюзиклов на языке оригинала. Есть также пара билетов на фестиваль волшебников, туда же в летний парк Маяковского, 16 августа в 19:30. Там звездная гильдия иллюзионистов объединится, иллюзия чемпионов мира будут показывать. Имеется также билеты на матч «Урал» против «Уфы», сразятся 8 августа на стадионе «Екатеринбург-Арена». А может быть сертификат «Салон дископрав» на 1000 рублей. Если не определился, можем продолжить за эфиром. Юрий, что решаем?
4: Да, в кино, наверное.
2: Хорошо, пара билетов в кино отныне твоя. Оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать их себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно!
0: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама. Тихий центр. Берег реки. Выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: 7 августа «Катапульта» в официальном дилерском центре «Lucky Motors Tank» на Металлургов 65А. Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors».
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе.
3: Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
4: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
3: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
6: Кто

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: работе.
1: Добрый день всем, кто находится в движении или хотя бы отчаянно это делать пытается. В Екатеринбурге 16 часов и 27 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. ЕКАД стоит от реки и сеть до реки решетка. На Донбасской и Бебеля движение не радует от Никольского переулка до Таватуйской. Толчья ожидает на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Не едется по Московской Челюскинцев от Малышева до Маршала Жукова. И на Космонавтов терпеть придется от Артинской до Мельковского переулка. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Привет всем фанатам компьютерных развлечений. С вами на 104.10 Навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов рассказать о новинке геймдева в рубрике «Игротека».
1: Сегодня для любителей пошаговых RPG интересная новинка вышла. Называется она Hellslave 2 Judgment of the Archon. То есть «Адский слуга 2. Суд вот этого Архона». Значит, история мира достаточно, я бы сказал, классическая. Там уже тысячи лет как демоны на земле воюют, и осталось у них 6 главных генералов, и вот посылают небеса ангела, который сейчас здесь расфигачит все. Но вы играете за человека, у которого есть возможность самому этих 6 лордов победить и предотвратить абсолютный вот этот апокалипсис. Это если говорить про то, что стоит ожидать в плане именно атмосферы, сюжета и так далее, потому что, понятно, из этого вытекает сразу некоторая понятная стилистика. Махаться будем в основном с демонами, это вот эти рога, хвосты и тоси, а также не исключено, что босси.
2: Да, когда все пошагово, они пошагово. Просто с одной стороны стоят и все.
1: Недостаточно статично. То есть вы передвигаетесь по открытому миру, как вот небольшая фигурка, и когда сталкиваетесь с противниками, это переходит в бой от первого лица, где они просто перед вами стоят и выполняют атаки. Но здесь на самом деле подкрутили немножко систему в том плане, что она все еще опирается на реальное время. Нет много, скажем так, у тебя времени на раздумье. То есть оно прямо в режиме пошаговом, но тем не менее реального времени, где это как типа быстрые шахматы, где нефиг сидеть там и бесконечно думать, что дальше делать. Это все равно оживляет немножко обстановочку. Плюс в игре очень на самом деле развитое древо навыков, где их еще можно друг с другом скрещивать. Плюс есть дополнительный супер-мега-классный навык, который здесь называется проклятие, который вы вообще развиваете с самого начала по какой-то там желаемой ветке. Потому что, естественно, есть классы, вот это все воин, маг, разбойник и прочее. Но и инвентарь в этой игре для пошаговой RPG очень развернутый. На самом деле. Можно своего персонажа приодеть вообще восхитительно. Это огромное преимущество в бою даст, что не так часто встречается. По крайней мере, вот именно такого масштаба. В любом случае, если вам нравится, как мне кажется, ближайшая параллель, это достаточно популярный RPG последних лет Darkest Dungeons. И вот здесь немножечко схожая атмосферка. Ну и в целом, если пошаговую фигню любите, то тогда заходите на игровые площадки, качайте Hellslave 2, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Ну, получается,

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta.gb.ru.
4: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
5: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
6: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона».
7: Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки.
8: Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
9: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
10: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
11: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
12: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
13: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
14: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
15: Тетради и ручки?
16: Отлично!
15: Альбомы, краски?
16: Отлично!
15: И рюкзак?
16: Зачетный!
15: В школе?
16: Первоклассно подготовились!
15: Спасибо Сималенду и Хатбер!
17: Школьный базар уже открыт! Все необходимое к учебному году в одном месте!
15: Огромный выбор и любимые бренды!
17: Приезжайте в гипермаркет Сималенд! Екатеринбург, Черняховского 86/12.
18: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
19: Эх, прям как у нас.
18: А дальше?
20: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
21: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
22: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру.
23: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем верно настроенным, с вами на 104.10 «Навигатор».
1: И, ребята, напоминаем, что радиопилот и семейный парк развлечений «Тута круто» проводят фотоконкурс на тему «Все еще каникулы». До 7 августа присылайте на сайт pilotfm.ru в соответствующий раздел фотографии ваших детей на каникулах. И 7 числа в прямом эфире «Навигатора» мы выберем 5 победителей, которые получат сертификаты в парк развлечений «Тута круто». Партнер проекта ИП «Литвинов» Глеб Евгеньевич, ТРК «Комсомол», третий этаж.
0: Ну и открываем страничку рекордов. Польский пловец тут недавно впервые в истории переплыл Балтийское море без остановки. Зовут его Бартоломей Кубковский.
1: Звучит, как будто он и был рожден для этого.
0: Забавно, что у прошлого рекордсмена была фамилия Карась. Но вообще, этот самый Бартоломей проплыл около 160 километров от Швеции до Польши, то есть 55 часов подряд, без остановки, без сна, ни разу не коснулся даже лодки сопровождения. Видимо, зашкварно ел спортсмен через специальную трубку прямо во время заплыва. Что же касается туалета, остается только гадать. Но это была его 5-я попытка. В прошлом году ему не хватило всего 11 километров до финиша, но теперь он все-таки вошел в историю, став первым человеком, которому удалось совершить такой заплыв.
1: Ну вот это показатель, потому что я слыхал истории, и что только человек не сделает, чтобы смотаться в соседнюю страну за более дешевым алкоголем. Просто такой, ну не.
0: Ну, памятуя о недавних событиях, обычный марокканец переплывает столько же, только с велосипедом.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: 0,4 навигатор.
1: Бум!
0: Навигатор.
2: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на Радио Пилот.
5: Добрый день. Проблемы с топливом сохраняются в регионах с независимыми АЗС, сообщил вице-премьер Александр Новак. Но, по его словам, нефтяные компании будут постепенно насыщать топливом, в том числе и независимые заправки. В Екатеринбурге подорвали машину создателя дронов «Упырь» Владимира Ткачука. Как сообщает Е1, инцидент произошел в Большом Истоке вечером 4 августа. Ткачук в реанимации, его водитель погиб. Режим беспилотной опасности действовал в среду в Свердловской области чуть больше 2 часов, с 11:43 и до 14:00 по местному времени. В период объявления угрозы свердловчан традиционно призывали быть бдительными, спокойными, предупреждали о возможных ограничениях связи и мобильного интернета. Также власти области напоминали о запрете видеосъемки работы ПВО, беспилотников и их обломков. В Екатеринбурге в День строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова и других. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман». На Екатеринбургской кольцевой дороге начали точечный дорожный ремонт без полного перекрытия движения. Временные ограничения вводились на 57-м километре. Транспорт направляли по одной полосе, пишет «Новый день». Конкурс интервидения в этом году могут отменить, сообщил источник в Эр-Рияде, где должно пройти мероприятие. По его словам, ключевые организационные моменты, сроки проведения, состав участников, программы мероприятия находятся под вопросом, пишет ТАСС. Напомню, победителем интервидения 2025 стал вьетнамский певец Дык Фук. Ранее певица Лариса Долина заявляла, что Россию на интервидении могли бы достойно представить Александра Воробьева, Дима Билан или Сергей Лазарев. А продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на конкурс свою супругу, певицу Валерию. Доллар 81.13, евро 93.58.
6: Информация на правах рекламы.
7: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
8: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
7: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Никко Моторс». «Субару Центр» Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщают нам синоптики, 6 августа в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем 21-23 градуса выше 0.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
6: Информация на правах рекламы.
8: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
1: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
1: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер всем, кто лавирует по дорогам столицы Урала вместе с пилотом. В Екатеринбурге 3 минуты 6, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Настолько сильно влились нейронки в нашу повседневную жизнь, что даже и противодействие им оказалось очень вирусным. Тут недавно в Сан-Франциско запустили аналог чата GPT, но вместо нейросетки отвечает обычный человек. Проект под названием чат TGB работает по принципу привычных ИИ-ассистентов, но с одной особенностью. За каждым ответом стоит реальный человек, который вручную отвечает на сообщения пользователей. Даже генерацию изображений автор выполняет самостоятельно, рисуя от руки. На рекламном билборде сервиса появилась надпись Powered by AI, но здесь AI расшифровываться как
0: Анатолий Иванович.
2: Нет, среднестатистический человек, по сути. Average individual. Но, в общем, необычная идея стала вирусной. После тысяч запросов в день создателю проекта пришлось аж временно закрыть регистрацию для новых пользователей.
0: У нас кончились мужики.
2: Заваливают уже мозоль его.
0: Но это на самом деле как будто немного лучше даже, потому что чат GPT, он вот это вот, несмотря ни на что, с тобой согласится и всегда вежливый. А тут просто задаешь какой-то базовый вопрос. А что там, как работает тот-то, он такой: историю тебе сейчас расскажу.
2: О том, как интернет у тебя отключили.
0: Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Трудовая, Губахинская, проезжая по-прежнему стоят от Березовского тракта до Норильской. Движение затруднено на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. По Маневровой не особо едется от Монтажников до Таватуйской. На Турбинной плотники от Учителей до проспекта Космонавтов. И нужно терпеть на Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад.
2: Ребята, если вы знаете о пробках что-то еще, смелее рассказывайте о них и о путях объезда на наш автоответчик. Его номер 373-1010. Самый активный по итогам недели получит подарок от Радиопилот.
1: Продолжайте движение.
3: Навигатор. Реклама.
4: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
5: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
7: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикая

мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина, 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.

0: 27 августа «Катапульта» в официальном дилерском центре «Lucky Motors Tank» на Металлургов 65А. Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors».
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто еще не знает, как своим свободным временем распорядиться. С вами в эфире «Навигатор», и пришло время узнавать, куда же себя сводить в рубрике «Афиша».
1: В парке Маяковского сегодня стартовала интерактивная экспозиция под названием «Фабрика чудес». Она приурочена к 90-летию Союзмультфильма. Говорят, можно посмотреть, как делаются мультфильмы, самому сделать мультик и даже озвучить его. Многие экспонаты можно трогать руками, запускать и исследовать. Экспозиция будет действовать с 5 по 10 августа с 11 часов дня до 9 вечера. Вход свободный. А в Летнем театре парка Маяковского сегодня концерт официальное трибьют-шоу Николая Носкова. Причем проект создан с личного благословения при участии самого Николая Носкова, который сегодня не может регулярно выступать, но желает одного, чтобы его песни жили дальше и звучали вживую. Билеты от 1800 рублей. Лично для меня Николай Носков станет фигурой, которая помогла мне запомнить, как во множественном числе будет Носок или Носков. Я всегда говорю, как Николай, значит, Носков. И за это ему отдельное спасибо.
0: Я еще думаю, главное, чтобы он слишком далеко не зашел со своей философией, где он уже в ресторане такой: деньги — это что? Это ничего. Я вам песни заплачу, теперь она ваша.
1: Верхом на звезде. Улетел. Еще сегодня в Максимилинсе будет выступать группа «Плазма». Если кто не помнит, это не только печенье, но и музыкальный коллектив. Начало выступления в 9 часов вечера. Билеты от 2000 рублей. Но еще для тех, кому интересна история края, 8 августа в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль горно-заводской кухни под названием «Заводные пироги». Старый Демидовский завод на один день превратится в гастрономическую площадку. Щи, грузянка и рагу из кабана с шоколадом. Каждый час сотрудники музея завода будут проводить 40-минутные экскурсии по территории. Гости увидят мартеновский цех, домную гидросистему предприятия, а также в программе лекции про заводской быт, огороды и дачи заводчан, история тагильского подноса и показ документальных фильмов об истории завода.
0: А есть ли смысл продолжать вообще после кабана с шоколадом? Как будто ничего интереснее ты там не увидишь.
1: Но это надо еще и попробовать. В общем, выбирайте мероприятие на свой вкус и цвет и приятно проводите время.
2: Продолжайте движение.

0: Привет всем четырех более-менее колесным. С вами на 104 вечерний навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: Для начала в Великобритании побываем. Комичное там произошло ограбление. В общем, в магазин круглосуточный ворвались два типочка, которые разговаривали подозрительно с ливерпульским у них там локальным акцентом и друг друга называли одинаково Чарльз. И при этом на кассе постоянно повторяли: «Надо торопиться, чтобы успеть на трассу до Ливерпуля».
2: Она же вот-вот закроет.
1: Да. И в итоге они во время ограбления начали еще ругаться, потому что не могли несколько минут перед кассиршей решить, кто деньги будет нести, в процессе еще назвав друг друга настоящими именами.
2: Вы не хотели покупать пакет. Говорили, должны дать бесплатно.
1: Какая неловкая сцена для кассирши, где тебя вроде грабят, а ты такой... Вы там порешали уже, нет.
2: А дисконтные карты действуют?
1: Можно по номеру.
2: Я апельсинками закину.
1: В итоге, да, они поругались и вынесли оттуда сигареты, вискарь и какую-то вообще абсолютно мелочь из кассы. Извинились перед продавщицей.
2: Надо было вынести урок и измениться. Все напутали.
1: И в итоге их нашли очень быстро. Они были буквально никакие не из Ливерпуля, не собирались они туда. И акцент, в принципе, сразу было понятно, что какой-то слишком наигранный. Жили ребята в 2 минутах от этого магазина. Чисто сгоняли за догоном.
2: Скорее Ливер, чем пуль.
1: А в США вечная история. Охотники на бигфутов творят всякое. Один особо популярный Чарльз Стюарт недавно выложил фотографии, нашел тело мертвого бигфута, которое абсолютно без какой-либо экспертизы пустой костюм бигфута. Стопудово он там еще сложен на руке, где прям видны тканевые складки.
2: Ну это молния бигфута.
1: Да-да-да. У них такая анатомия.
2: Как и карманы.
1: Да, ну и кроме фоток-то он еще выложил прямо официальные документы, что, мол, в Корнельском университете провели анализ ДНК, который доказывает абсолютно все, что нужно доказать. И как только он это выложил, ответил у себя в соцсетях Корнельский университет, говорит: мы не знаем, что это за тип. Без понятия, кто ему что проводил, это точно были не мы.
2: Хотят замять дело.
1: Именно так он и сказал, что на самом деле они лгут, скрывают правду. Но становится понятно, к чему он все это проворачивает, потому что потом он говорит: но всю истину раскроет сам специалист, который проводил анализ ДНК в моей следующей документалке.
2: Про кыштымского карлика.
3: Информация на правах рекламы.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Реклама. Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
7: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
8: Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
10: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла, компьютерная диагностика в подарок.
12: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
13: Не стыдно?
14: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Краули 74 и Малышева 103. 18+.
15: На
13: улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
15: Эх, прям как у нас.
13: А дальше?
16: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
17: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
18: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
19: Кто-то круто.

0: пилот.
1: Добрый вечер всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге половина шестого, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Шевская стоит от Краснофлотцев до промышленного проезда. Ситуация по-прежнему не радует на Якаде. От реки Есеть до реки Решетка. Застряли на Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. Толчья классическая на Гурзовской и Куйбышево от Белореченской до Луначарского, и придется потерпеть на Щерса и Амундсена от Цурикова до Волгоградской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: И

0: Реклама.
1: Доктор, все в порядке?
2: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
1: Двойня?
2: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
3: Две.
2: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе и правилах проведения, сроках, месте проекта и получения на acdefisvostok.ru.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
7: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Монарх» 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
8: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в «Прайм Сервис». Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
9: Как сэкономить на покупке авто?
10: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
11: Акция до 31 августа 2026 года.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand. Привет всем стоящим и подстаивающим на уральских дорогах. С вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: И напоминаем, что 7 августа уже с 7 до 11 утра катапульта будет выездной. Ребята будут работать в официальном дилерском центре Lucky Motors Tank на Металлургов 65А. Можно, конечно же, к ребятам заглянуть, а если не получается, то все равно следить за происходящим на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта ЗАО Lucky Motors. А тут у нас не заканчиваются истории с зумерами и странной фигней, которую они творят сейчас. Массово жалуются везде, где могут HR-ы, что зумеры стали с родителями ходить на собеседование, а если точнее, родители собеседуются за них.
2: Очень удобно.
1: Да, в общем, говорят, что мама или папа находят вот эту подходящую вакансию ребенку, набирают в компанию по номеру или же вообще приходят, назначив онлайн-собеседование, уточняют все условия работы. И только если их устраивает, в этом случае они ведут своего корзину вот этого на собеседование.
2: А он в коридоре сидит, ждет.
1: Да, да.
2: Когда его пригласят.
1: Сидит, пинает пакет какой-нибудь со сменкой или что-нибудь в этом духе. Ему 24. Мне кажется, надо вот из всех ремейков, которые делают, делать про Вовочку в 30-м царстве, или какой-нибудь там было, 39-е. Потому что понемножку все подходит к тому, что «А че вы есть их за меня будете?» И вот это вот все.
2: Мне интересно, какая часть из этих родителей в итоге устроилась на работу вместо детей, но специалистом по продвижению.
1: Реально, настолько вписалась, что прям там предложили должность, и сын уже заходит, она такая: «Ну, куда мы тебя такого в нашу компанию? Ты же
2: бесполезный». Я про тебя все знаю.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Найден самолет, бесследно пропавший в Иркутской области еще 2 дня назад. Все это время самолет искали. Пилоты посадили его в плохую погоду. С понедельника находились без связи, но смогли забраться на сопку и передать информацию о своем местонахождении, пишет телеграм-канал «Шот». По факту покушения на убийство разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Машину предпринимателя взорвали, Ткачук госпитализирован. Официальных комментариев от силовых ведомств пока нет, пишет Ядин. В Екатеринбурге 13-летнего электросамокатчика сбила машина. ДТП произошло вечером 4 августа на Бибеле. Водитель «Шевроле» сбил школьника на пешеходном переходе. Самокатчик пересекал дорогу, не спешившись. Об этом сообщили в ГорГАИ. Подростка с травмами доставили в 9-ю детскую больницу, где врачи диагностировали у него перелом ноги. Подростку оказали необходимую помощь, отпустили домой. 23-летний водитель «Шевроле» управлял машиной с технической неисправностью. Кроме того, у него не было полиса ОСАГО, на него составили протоколы. 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17,5 тысяч покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил ограничить в вузах число мест для олимпиадников. В России завершается прием согласий на зачисление от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Однако, по словам экспертов, для обычных 11-классников мест на бюджетных отделениях ведущих университетов практически не осталось из-за наплыва победителей олимпиад с правом приоритетного зачисления. Например, в этом году на льготном этапе МГИМО зачислил 255 человек. Это больше половины от общего бюджетного приема. Россияне стали чаще угрожать начальству увольнением, чтобы получить прибавку к зарплате. В 60% случаев это срабатывает, и только 6% начальников сразу увольняют такого сотрудника, пишет РБК. Доллар 81.13, евро 93.58.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Талан Регион 54». По заверениям синоптиков, в этот четверг в столице Урала ждем переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем 21-23 градуса выше 0.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
10: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: О, только не кидает. Сказали бы вы до встречи с гибридом «Эксланти Ксиета». Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
13: 469 лошадей.
12: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на «Эксланти Ксиета» действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23.
14: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: выбирает попутчики радиопилот. В Екатеринбурге 18:03, а с вами на 104.10 вечерний навигатор. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: В Америке потешная ситуация произошла. В общем, в штате Нью-Джерси у них там проходил масштабный рейд. Ловили водителей, которые разговаривают по телефону, ну и вообще в телефоне сидят во время вождения. Угу. И один полицейский подошел креативно и вышел в снайперском камуфляже на работу и изображал куст. За 6-часовой рейд куст поймал 74 нарушителя, все они держали мобильники в руках.
0: Это кустарный какой-то способ получается.
1: И плюс я думаю, а что если в некоторых случаях, может даже во всех, причиной нарушения был именно он? Они едут такие, фига себе, коп притворяется кустом, это надо снять.
0: Я бы на месте этого полицейского сделал бы муляж этого куста. И в дальнейшем бы размещал на этом месте, чтобы все... Это стало местно легендой, что куст иногда выписывает постановление.
1: Там сразу прорезь для денег, как у автомата вендингового. А вообще, я думаю, что было бы забавно. Вот прикинь, тебя тормозит куст вот этот, подходит к тебе, говорит, здравия желаю, я такой-то, такой-то.
0: Употребляешь что сегодня?
1: Не, я если не согласен с его решением, я ему что должен сказать, типа, ничего подписывать не буду, позовите свое дерево. Я с ним буду вопрос решать. Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 6 баллов. ЕКАД стоит от Новомосковского тракта до реки Решетка. Толчья на Бебеле и Донбасской, от Никольского переулка до Таватуйской. На Щерса и Амундсена затор от Цурикова до Волгоградской. Пробка мучает Трудовую, Губахинскую и проезжую от Березовского тракта до Укромного переулка. И на Шевской нужно потерпеть от Краснофлотцев до Промышленного проезда.
0: Ребята, если вы знаете, где еще не сладко, рассказывайте о пробках на наш автоответчик. Его номер 373-1010. Самый активный по итогам недели получит подарок от радиопилота. А еще один приз скоро дадим в нашем конкурсе «Городской квест».
2: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
3: Реклама.
4: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
5: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
6: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
5: Лос Маркет.
4: Гарантия не на словах, а на деле.
6: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.ru.
8: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
9: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
8: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
10: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
11: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8-800-770-0202.
13: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
14: Отправляемся в морской круиз.
15: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
13: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
15: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру. 0+.
16: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
17: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
16: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
17: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо. Добрый вечер всем, чья культурная программа еще не построена. С вами в эфире «Навигатор» и пора этим делом заняться в рубрике «Афиша».
1: Друзья, 7 и 8 августа в музее Решетникова, это в литературном квартале, привозной будет гастрольный спектакль из Вологды под названием «Потерянный». Это драма по реальным жутким мистическим событиям. Вот это вот реальные мистические обычно не применяют в одном слове, в одном предложении, в смысле. В спектакле зловещая атмосфера и детективный сюжет. Сами авторы называют его крестьянским триллером.
0: Вот когда мешают мистику и детективы, мне всегда кажется, что он такой: вот что-то произошло, и объяснить я это не могу, так что магия.
1: Шаги. День строителя отметят масштабно. И строители, и все жители города. На плотинке будет большой праздник, который завершится выступлением группы «Ума Турман» и певицы «Афродиты», получившие широкую известность благодаря хиту «Валера». Тот самый. А еще в эти выходные в Екатеринбурге состоится марафон «Европа-Азия», и впервые забег пройдет под уральский рок. Старт 8 числа в 16:00 на Октябрьской площади, а после финиша не разбегайтесь, гостей ждет бесплатный концерт группы «Градусы». 8 августа, но уже в Ирбите, это центральный день Ирбитской ярмарки. Напомню, с 7 по 9 августа Ирбит снова наполнится ремесленниками, концертами, гастрономией и людьми со всей страны. Но именно 8 августа проходит самая насыщенная программа. Это выступления, концерты, экскурсии и другие развлечения. Олег Газманов будет выступать бесплатно. Если еще хочется исторических локаций, их много в наших краях. Кто в Сысерти еще летом не побывал, можете заглянуть, ведь фестиваль «Лето на заводе» продолжается. Причем предстоящие выходные будут посвящены как раз-таки дню рождения того самого завода уважаемого. Так что есть повод. В общем, выбирайте, как проводить свое свободное время интересно и с пользой.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» МОО «ФАС-БГО». Автомобильная команда «Урал-Автошоу».
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Добрый вечер всем знатокам и знаточкам столицы Урала. В Екатеринбурге 16 минут седьмого. С вами навигатор, который сейчас эти знания будет проверять в конкурсе «Городской квест».
2: Все желающие пройти испытание, звоните 237-104 и звоночек. Алло, алло.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Как зовут
3: Добрый.
2: Тебя?
3: Григорий.
2: Григорий, можешь убавить радиоприемник, нас хорошо будет слышно через телефонную трубку. Сообщи, убавил, ты сейчас говоришь через гарнитуру или, может быть, по громкой связи? Есть ощущение какой-то подушки?
3: Нет, по телефону.
2: А как-то плоховато тебя слышно. Григорий, скажи, а где ты работаешь, чем занимаешься?
3: Работаю в строительстве,
2: технадзор. А, что-то все-таки со связью как будто. Есть ощущение, что ты не в микрофон говоришь, может быть, забилось чем-то или далеко телефон. Как-то тихо слышно. А есть возможность поближе телефон поднести?
4: Чтобы прямо вот так.
2: Вот прямо вот так, да.
3: Да нет, вроде все нормально.
2: Ну
3: да,
2: вот сейчас стало получше немножко. В общем, Григорий, зафиксируйся в таком положении на время конкурса, а то тебя совсем не разберем. Итак, три вопроса у нас для тебя имеются о Екатеринбурге. На каждое из них мы предоставим три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок станет твоим. Рыба-карась, игра началась. И первый разминочный вопрос о Шарташе. Какую из этих улиц там можно увидеть? Кировцев, Кипровцев или Искровцев?
0: На Шарташе.
2: Что думаешь? Кировцев, Кипровцев или Искровцев?
3: Искровцев.
2: Искровцев. Чуть погромче говори, потому что опять очень тихо слышно, но это был правильный ответ. И благо я его расслышал. Надеюсь, наши слушатели тоже.
0: Двигаемся дальше, да, неизбежно. Второй вопрос. Скажи, пожалуйста, какая из улиц пересекает проспект Ленина? Малышева, Мамина Сибиряка или Энгельса?
2: Пересекает Ленина.
3: Мамина Сибиряка.
2: Это правильный ответ. Хорошо. Третий вопрос сегодня связан с границей между автовокзалом и ботаникой, улицей Юлиуса Фучика, соединяющей Белинского и улицу 8 марта. И вот как ты считаешь, кем был тот самый Юлиус Фучик? Первый вариант – чехословацким журналистом. Второй вариант – советским летчиком. Третий вариант – персонажем из детской сказки. Юлиус Фучик. Чехословацкий журналист. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Рыба налим, подарок дадим. Действительно, а также литературный театральный критик, публицист, активист чехословацкой компартии. Кстати, улица Фучика есть в 30 городах бывшего Советского Союза. Поздравляем тебя с победой, Григорий. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
2: 3-4.
3: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе «Уличные танцы» и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+.»

0: Реклама.
1: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акции до 31 августа 2026 года.
6: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
9: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе.
10: Ну как?
11: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
11: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
10: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
13: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: В Монетке вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: 7 августа «Катапульта» в официальном дилерском центре «Lucky Motors Tank» на Металлургов 65А. Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors».
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Вот.
1: Добрый вечер всем, кто пытается находиться в движении. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. ЕКАД стоит от реки Исеть до реки Решетка. На Щерса и Амундсена пробка от Сурикова до Волгоградской. Затор на Донбасской и Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской. На Шаумяна подстаивают от Ясной до Московской. Плотники на Трудовой, Губахинской и проезжие от Березовской тракта до Укромного переулка, и на Маневровой нужно потерпеть от Монтажников до Таватуйской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Имейте уважение, продолжайте движение.
0: Навигатор.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Рисует такой автомобиль, что у меня Nissan Kicks. Вот сейчас эксплуатация Nissan Tiida. Вот хотел понять, как бы в качестве обновления, ну, что-то такое посвежее, но при этом, ну, такое уже знакомое, надежное, понятное. И не китайское. Условно не китайское.
2: Слушай, ну, давай так, в принципе, вообще класс кроссоверов, да, у нас раздвигается, особенно благодаря там каким-то вещам, которые, ну, скажем, приходят и по параллельному импорту и так далее, то есть многие из наших пользователей, они как бы и таких моделей у некоторых производителей раньше знать не знали. Как бы, а тут рассматривать стали. Почему? Потому что есть определенное желание, да, но, опять же, если мне память не изменяет, в новой генерации у него только двухлитровый мотор. Это вот, по-моему, второй рестайлинг.
3: Новое не интересует, повторяю.
2: Имеется в виду какой-нибудь там 21-й, 22-й год, да?
3: Ну, там HR 15, это полтора литровый вроде.
2: Ну да, который 122 коня.
3: Да-да-да.
2: Он, знаешь, мне по управлению он очень напомнил Джука, при том самого такого овощного. То есть вот именно в управлении очень похожая тема. Внешне больше, наверное, все-таки для любителей кашкаев. Вот. Что касается поведения на дороге, тут примерно та же самая история, вот как я и говорил, с Джуком. По объему салона практически такая же, ну, только чуть-чуть поинтереснее в плане антуража. Я бы так сказал, если мы не будем брать вопросы, которые могут возникнуть там по вариатору, который там стоит, то, в принципе, кажется, что это практически идеальная городская машина. Но народ часто смотрит еще и на бюджет. Бюджет, конечно, такой, для моторов 122 лошади немножечко кусачий, потому что я смотрел, там что-то и 2, и 2300 разлет такой вот идет по рынку. Есть предложение там чуть ли не за 1,6 миллиона рублей.
3: Да-да-да.
2: Вот многие в этом классе еще смотрят, знаешь что, везели какие-нибудь вот такие темы.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Слушай, подскажи, пожалуйста, Круз, ну, Шевроле 1.6 на автомате 2011 года. Сейчас просто вот нашел супруги к приобретению. Что вообще, на что обратить внимание?
2: Слушай, ну это же, по сути, смешанная со своими какими-то плюшками H-серия у Опеля, поэтому там чудес не бывает. По системе охлаждения вопросики. Там еще катушки, это вот нелюбимая тема. Что еще? Ну, по подвеске там смотреть на живо-не живо это все. И есть ряд соплей, которые за GM все равно дотирать приходится. Обертка сама неплохая. Там у них, мне нравился, даже в дизайне до сих пор еще свежим смотрится хэтч. Но вот именно в плане состояния автомобиля вопросы есть. Да, он получился не таким дорогим в содержании, как J-кузов у Астры, но по вот количеству вопросов это плюс-минус та же самая история, что с H-серией. Это как бы платформы идентичные, и вопросы там такие же точно.
4: Ну, я так понимаю, плюс-минус там в районе, если его взять, пригнать, там я его с Челябинска повезу, рублей 100-150, где-то сопли потерять.
2: Ну, приготовить для потирания соплей, ты прав, да, стоит. Просто, что там еще выползет, я пока не знаю, проверять надо же машину конкретную. Просто мы обсуждали как-то вопрос, вот эта платформа, она как бы как. H оказалась проще в содержании, да, со всеми ее изъянами и так далее, чем J-ка. Поэтому здесь я бы, наверное, уж тогда лучше эту вот версию прямо выбирал, ну и пользовал.
4: Ладно, хорошо, спасибо.
2: Тебе спасибо, удачи, друзья, благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
6: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. а я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен прайм-сервис. И не только мне. Прайм-сервис. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Прайм-сервис. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Вечернее шоу на радио Пилот.
8: Навигатор.
9: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению, великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс — это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
10: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».
11: Pilot FM.
12: Реклама.
13: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому.
14: «Lucky Motors, Lucky Motors».
13: Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
14: «Lucky Motors».
15: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
16: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
17: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
18: Эх, прям как у нас.
17: А дальше?
19: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
20: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
21: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
22: Картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
23: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
24: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
25: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
24: Поехали. Скажи адрес.
25: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
24: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
26: Тетради и ручки.
27: Отлично.
26: Альбомы, краски.
27: Отлично.
26: И рюкзак.
27: Зачетный.
26: В школе
27: первоклассно подготовились.
26: Спасибо Сималенду и Хатбер.
28: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
26: Огромный выбор и любимые бренды.
28: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.
0: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
1: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто желает оставаться актуальным в этом обществе. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью» – Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Проблемы с топливом сохраняются в регионах с независимыми АЗС, сообщил Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке России. По словам вице-премьера, нефтяные компании переносят сроки ремонтных работ на заводах, и постепенно они будут насыщать топливом, в том числе и независимые заправки. Потребности аграриев в горюче-смазочных материалах полностью удовлетворены, добавил вице-премьер и сказал, что мониторинг цен на топливном рынке продолжается. Режим беспилотной опасности действовал в среду в Свердловской области чуть больше 2 часов, с 11:43 до 14:00 по местному времени. В период объявления угрозы свердловчан традиционно призывали быть бдительными, спокойными, предупреждали о возможных ограничениях связи и мобильного интернета. Также власти области напоминали о запрете видеосъемки работы ПВО, беспилотников и их обломков. В Екатеринбурге в день строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова и других. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман», пишет «Новый день». Первый этап строительства главного парка в Екатеринбурге планируют на следующий год, сообщил замглавы города Рустам Галямов. По его словам, сейчас проводят обсуждение проекта с компанией «Принцип», которая предложила идею. Проработанный вариант выставят на общественные обсуждения. Главный парк Екатеринбурга должен объединить парк стадиона «Динамо» с Харитоновским садом. Проект год назад представила компания «Принцип». Харитоновский сад планируют обновить, добавить зелени, проезжую часть возле космоса переоборудуют в пешеходную зону. Создатели проекта ориентируются на парк «Краснодар» и «Зарядье» в Москве. Средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля достигла 3,5 миллионов рублей, сообщает «Автостат». На вторичном рынке средняя стоимость автомобиля с пробегом – 1 200 000. Доллар 81.13, евро 93.58.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: О чем не скажут пчеловоды, на радиопилот прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Никко Моторс». Субару Центр, Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщают нам синоптики, 6 августа в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем 21-23 градуса выше 0.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Новая музыка в секретной фанатике.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: куда ты спешишь на эти 3 секунды?
1: У него фантомный зеленый. Латентный вот этот, тот самый.
2: Также сегодня день нижнего белья. Тоже абсолютно спасибо. Кстати, спасибо. У меня есть теория касательно ребят чернокожих из Африки. Почему они славятся, ну, массивными половыми органами. Я думаю, все дело в том, что они дольше всех ходили без трусов. Это гравитация оттягивала, ничего не мешало. А мы как только начали вот это все, я сейчас еще бинтами подмотаю как следует, а потом, это что за статистики по странам такие? Вы что выдумали? А еще сегодня день разглядывания горизонта, что, конечно...
1: Полезный навык.
2: Иногда успокаивает, иногда меня с ума сводит, например. Я смотрю, я такой, господи, как все бескрайно. Ну и еще сегодня день работай как собака. И вот это уже больше похоже на правду.
1: Как собаки работают, они в основном сидят.
2: Кстати, реально, работай как собака, ничего не делай, ешь. Это просто еще хорошо вписывается в народный календарь, потому что сегодня Трофим Бессонником. Так называли этот день, потому что в разгаре была пора рабочих работ вот этих полевых. И говорили, долго спать, добра не видать. В страду одна забота, не стояла бы работа. Жать, не дремать. Ну, короче, настраивали.
1: Про собак ни слова.
2: Да.
1: В этот день должен был Стаханов родиться.
2: Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. ЕКАТ стоит от реки Исей до реки Решетка. На Щерса и Амундсена пробка от Машинной до Волгоградской. Простаивают на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Потерпеть придется на Объездной от 8 марта до Амундсена. И толчья вас встретит на Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской.
1: Если вы знаете что-то еще о пробках, не держите в себе, рассказывайте нам на автоответчик 373-1010. Самый активный по итогам недели получит подарок от радиопилота. Еще один приз скоро дадим в нашем музыкальном конкурсе «Чмокни песню».
3: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.
5: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
6: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Атмосфера просто космос.
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
7: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
8: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
9: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Точность света. Широта палитры. Легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
11: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал-Автошоу-2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал-Автошоу» 0+.
12: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр классический «Брест-Литовск» 399 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 27 августа «Катапульта» в официальном дилерском центре «Lucky Motors Tank» на Металлургов 65А. Партнер проекта «ЗАО Lucky Motors».
1: Тебе не кажется, что пора что-то

0: еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
1: Не стыдно?
2: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Добрый вечер всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 15 минут 8, а с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
1: Дозвонился к нам Станислав, который работает логистом транспортной компании, причем дозвонился впервые. Привет.
0: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Почему,
2: добрый.
0: Почему так долго
1: не набирал нас, но как так вышло? Не хотел звонить до сегодняшнего дня.
2: Да, ну, я честно скажу, что не ожидал даже, что дозвонюсь. Взял в руки телефон и решил позвонить, потому что часто слушаю ваше радио. Люди выигрывают, я думаю, а почему бы мне не попробовать?
1: Вот она, хорошая логика, действительно, особенно в самом простом нашем конкурсе «Чмокни песню».
0: А то люди вот некоторые ходят и такие, о чем мне ничего, а ты сам-то где?
1: Станислав, а в курсе ты нашего конкурса или стоит о нем рассказать? Этот конкретно знаешь?
2: Я, в принципе, в курсе, да, и поэтому готов.
1: Отлично, у нас для тебя сегодня фрагмент из композиции Люси Чеботиной под названием «Каблук». Небольшой вот фрагментик проиграем. Одно слово закрыто визгом нашей резиновой шилы. Отгадаешь, какое именно? Подарок твой. Готов расчмокивать?
2: Да, готов, но, к сожалению, не фанат Люси Чеботиной.
1: Да мы все,
0: да,
1: ну
0: нормально. Поехали.

0: Мы можем повторить задание текстом, Станислав, сообщи, если в этом есть необходимость.
1: Да, я думаю, что нужно повторить.
0: Хорошо, слушай внимательно.
2: Итак, ты красивый парень и вроде холостой. На моем месте каждая поехала б с тобой. Мне даже интересно, сколько милых заходят проверять, когда в сети был в Телеграм.
1: Я думаю, слово «дам».
0: Ты абсолютно прав.
2: В случае с Чеботиной только так.
0: Поздравляем тебя с победой. Подарок мы тебе тоже дадим. Оставайся на связи, выберем какой и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
3: Офигенно.
0: 3-4.
1: Офигенно.
3: Навигатор.
4: Информация на правах рекламы.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Тенек, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
6: О, и

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
2: Акция до 31 августа 2026 года.
3: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
5: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
2: Организатор акции ЗАО «Аксономель Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и

0: Газовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.

Доброго вечера всем, кто пытается находиться в движении по дорогам столицы Урала. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 4 балла. ЕКАД по-прежнему стоит от реки Есей до реки Решетка. На Щерса и Амундсена не рассасывается никак ситуация от 8 марта до Волгоградской. По-прежнему вяло тянутся по Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На объездной затор от Московской до Амундсена пробка еще имеется, на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. И нужно потерпеть на Халтурина от Ополихинской до Кирова. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор». И пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
1: Для забывчивых пациентов ученые придумали таблетку оригами. Чтобы складывалось всегда. Но действительно, не вовремя выпитая или пропущенная доза лекарства – это головная боль для врачей, потому что именно несоблюдение пациентам схемы лечения – одна из главных причин, по которой лечение оказывается менее эффективным. И вот группа исследователей США предложила инженерное решение. Они придумали таблетку оригами, то есть особую конструкцию, которую заполняют лекарством. После проглатывания сложенная конструкция разворачивается в желудке, и наподобие оригами остается там до 3 недель, постепенно и равномерно высвобождая лечебный препарат. Изобретение должно решить проблемы не только молодых и беспечных пациентов, которые не считают нужным строго соблюдать схему лечения. Главный адресат – это пожилые люди с хроническими заболеваниями, которые не всегда могут контролировать себя из-за проблем с памятью. Для того, чтобы таблетку оригами было легко проглотить, ее помещают в обычную желатиновую капсулу. Скользкая капсула не вызывает сложности при глотании, а в желудке она растворяется, и помещенная внутри конструкция с лекарством расправляется до размеров, которые не позволяют ей преждевременно пройти из желудка в кишечник. Активное вещество высвобождается постепенно, с практически постоянной скоростью, в течение нескольких дней. Когда запас препарата исчерпан, специальные pH-чувствительные элементы растворяются, конструкция распадается на безопасные фрагменты и покидает организм естественным путем. И вот он, журавлик. Действие таблетки проверили на клеточных культурах, пока в пробирке, и на экспериментальных животных. В опытах на свиньях, чья пищеварительная система схожа с человеческой, новая форма находилась в желудке от 1 до 3 недель, а лекарство равномерно освобождалось в течение нескольких дней.
0: Слушайте, это как будто не та ситуация, где бутерброд будет падать маслом вверх. Я к тому, что наверняка будут случаи, когда ты выпил, и оно сразу все развалилось, и ты сидишь уже гуглишь передозировка мукалтином. Что мне делать?
1: Мукалтин надо было рассасывать, там будет ответ.
0: Да-да, но, слушайте, форма от этого не меняется, надо неделю сосать журавля.
1: Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь с навигатором.
2: Имейте уважение, продолжайте движение.
3: Навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Злостный алименщик, ну, почти лям задолжал своему ребенку. Ну, за это он еще, конечно же, ответит. В общем, он долго скрывался от судебных приставов, не брал трубки. И однажды, ну, вот любовь настигла. Он ждал звонка от дамы для свидания, Марины. Перепутал номера, голоса, видимо, все-все-все. И не понял, что разговаривает с судебным приставом. Он так обрадовался ее звонку. Сказал, где он находится, пригласил в гости и даже попросил не краситься, потому что ему очень нравится естественная красота. Но и вместо девушки Марины к нему приехали судебные приставы,
4: не накрашенные, да.
3: Как и просил. Ну все, собственно, его доставили в отделение, арестовали, чтобы там и разбираться, и деньги, конечно же, снимут, ребенку отдадут. Ну, в общем, это сама по себе история, перепутал номера.
4: Слушай, но это уже не в первый раз такая штука происходит, когда сотрудники
3: назначает свидание, так сказать.
4: Да, не через сайты знакомств работают.
5: Да, массажные салоны даже заманивают.
4: Интересная работа. Ты что, там такое? Это ж прям целый как сериал криминальный можно снимать. Он лям ребенку не платил. Я представляю себе его удивление, когда он хотел...
3: Ненакрашенное.
4: А потом его самого...
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
8: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
9: Две.
8: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и практике получения на acdefizvostok.ru.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне Атлантик Про. Таганская 77.
8: Кредит предоставляет по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
14: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
15: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
16: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
17: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
18: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
19: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
20: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
21: Тетради и ручки.
22: Отлично.
21: Альбомы, краски.
22: Отлично.
21: И рюкзак.
22: Зачетный.
21: В школе.
22: Первоклассно подготовились.
21: Спасибо Сималенду и Хатбер.
23: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
21: Огромный выбор и любимые бренды.
23: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.
24: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто заканчивает трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытный факт. Думаю, некоторые слышали о мысленном эксперименте, который давно гуляет по интернету. Что будет с нашей планетой, если все жители Земли разом совершат прыжок?
0: Это как история с этим, типа, с одной стороны кто-то положит кусок хлеба, и с другой мы сделаем сэндвич из Земли.
1: Ну ладно, сэндвич из Земли, в принципе, я могу понять. Начинка так себе, но вот физик один из Юго-Восточного университета Луизианы объяснил, что же будет на самом деле. Он смоделировал конкретный сценарий. То есть примерно 7 миллиардов человек все собираются в одном месте и одновременно подпрыгивают на высоту 30 сантиметров. По закону сохранения импульса суммарная масса людей передает Земле обратный толчок. И Земля получает некоторое ускорение. Но, правда, это ничтожно малая величина. За одну секунду Земля сместится примерно на 0,01 радиуса атома водорода. И когда все приземлятся, планета вернется ровно туда, где находилась до прыжка.
0: Слушайте, ну на самом деле это не мелочи, потому что нас об этом предупреждал один чечек в известном видео в бане, где наши ученые немного сместят гравитационное поле Земли. Все.
1: Осталось еще проверить, что будет, если вот все жители Земли в одну ноздрю сморкнутся.
0: Закрутит жестко.
1: Сможем ли мы сместить орбиту?
0: Я, кстати, еще с самого начала думаю, насколько мы можем доверять этому ученому, потому что он говорит 7 миллиардов, и такой, так нас 8. Все, расчеты уже неправильные. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
1: Да и на 104.10 встречайте выпуск новостей, информацию от синоптиков и сюрприз из нашей секретной фонотеки, а в 8 вечера стартует фитнес-час Надежды Стрельниковой. Не пропустите. Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
0: Всем

0: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый вечер. В Иркутской области найден самолет, бесследно пропавший 2 суток назад. Все это время его искали, но безрезультатно. Как выяснилось, пилоты смогли посадить самолет Cessna-182 в плохую погоду. С понедельника летчики находились без связи, но сумели забраться на сопку и передать информацию о своем местонахождении. За ними вылетел вертолет со спасателями. В Чкаловском районе Екатеринбурга 5 августа произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель арендованного электросамоката. Об этом сообщили в Свердловской госавтоинспекции. Все случилось около 16 часов в районе улицы Щербакова, 145В. По предварительным данным, со стороны улицы Зимней ехала «Хонда», которая сбила водителя электросамоката, пересекавшего проезжую часть. Самокатчик скончался на месте. Автоинспекторы выясняют его личность, назначены расследования, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Уралинформбюро. Средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля достигла 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Автостат. При этом вторичный рынок выглядит заметно скромнее. Средняя стоимость автомобиля с пробегом в июле составила около 1 200 000 рублей, почти в 3 раза ниже, чем у новинок. Разрыв между ценами на свежие и подержанные машины продолжает увеличиваться, отмечают аналитики. Июль этого года в России стал самым теплым в истории метеонаблюдений, превзошел предыдущие максимумы 2010 и 2024 годов. Особо жаркая погода была в азиатской части страны. Приволжье, Урал и Сибирь внесли основной вклад в установление нового рекорда, передает Интерфакс. В этих регионах температура превысила климатическую норму на 3 градуса, в Тюменской области на 4. А вот в европейской части России лето оказалось прохладнее обычного. В некоторых районах средняя температура была ниже нормы на 1 градус и более. Группа «Градусы» выступит в Екатеринбурге на марафоне «Европа-Азия». Об этом «Комсомольской правде» сообщили организаторы. Благотворительный марафон пройдет в субботу. Желающих принять участие ожидает несколько дистанций. 3 километра, 10, 21 километр, 100 метров и марафонская 42,2 километра. Бесплатный концерт «Градусов» начнется в 17 часов после забега на Октябрьской площади. Доллар 81,13, евро 93,58.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
6: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
7: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Талан Регион 54». По заверениям синоптиков, в этот четверг в столице Урала ждем переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем 21-23 градуса выше нуля.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
11: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
12: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
1: Кредит предоставляет ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
5: Одрел Групп. Огрянство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Доктор, все в порядке?
7: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
6: Двойня?
8: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проверки получения на acdefizvostok.ru.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
10: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.com.rf.
11: О, только не китаец.
12: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
13: 469 лошадей.
12: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
14: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.

0: Реклама.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
4: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: А свою машину я смогу сдать?
4: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
3: А колеса в подарок дадут?
4: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
3: Где купить Хавейл Джолион?
4: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: Керм «Гранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
6: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 31 августа 2026 года.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
3: Акция до 31 августа.
4: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал-Автошоу-2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа.

0: реклама.
1: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
2: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
3: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
4: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
5: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг на Чехова 32. Новый дефис детейл.ру.

0: Тельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радиопилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Саламат сима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
1: Привет, салют.
2: Привет.
0: Радио. 104.5.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 3-10.
4: Такси 3-10. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсызба.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.

0: Тема «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:40. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
1: Бонжур.
5: Привет,
1: салют.
5: Привет.
0: Радио 104 FM.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4 часа 22 минуты.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
9: Радио.
0: 104.5 FM.